0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минутка извинений. Мелу Гибсону пришлось извиняться. Ну, дурачок. Значит, за насмешку над сурдопереводчиком. Они же не просто вот так вот, да, что-то показывают. Ага. Они же слова людям, кто не слышит.
4: Ну-ну.
3: Значит, это было на фестивале в Канаде. Сурдопереводчик переводил людям, а тот его изображал, стоял сзади за спиной и типа прикалывался. Ну, ролик разлетелся по соцсетям, после чего, конечно, хейт на него, что, мол, ты прикалываешься, а так-то тут люди серьезным делом сами переводят. Вот, ну, типа юморист такой.
4: Отмена.
3: Бессмысленные движения за руками, за спиной сурдопереводчика. Пришлось извиняться, говорит, безумный идиотизм накрыло, мол, не знаю, что произошло, мысли путаются, я начал хаотично двигать руками и изображать. Что на меня нашло?
5: Он Трампа изображал в этот момент или что?
4: А сколько сейчас лет вообще Мелу Гибсону?
3: 70. Вот так вот.
4: Ну, ему же простительно, знаете ли. Чего уж у него, работа вредная. Да, да, может, он там еще фокусы с пальцами и исчезновениями показывал.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 000 рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 2 сентября. И за окном плюс 4 градуса.
1: Да, начинается новый день. Пока что еще прохладно, но солнце уже греет.
2: Да, поэтому вчера сегодня будет хорошо.
1: Но сегодня будет прям тепло. Да, обещают, 17, что да. до 20-очки на солнышке поднимется. Я очень надеюсь, что не придут осадки, что они там по карте где-то рядом ходят. Ну и опять же хочется лучи добра послать тем, кто стоит на заправочных станциях.
0: И терпение,
1: ребят. Да. Ребят, ну, что делать? Приходится мириться, да, терпеть, ждать. Очень хочется, чтобы вся эта ситуация нормализовалась. Правда, я пока вот не вижу, как бы, ну, такого прям быстрого решения, как разгрести пробки. То есть это либо как-то ограничивать реально, как вот в некоторых областях почетным, нечетным номерам. Но это нужно следить, кто заезжает на заправку. Ну, а сейчас вон люди не могут следить, кто в тару наливает, кто не наливает. То есть, как бы, как тут следить за номерами, тоже непонятно. Ну, и второе, я очень надеюсь, что все компании начнут заправлять на всех заправочных станциях, потому что больше половины заправок просто в не городе работает, не работает.
3: А как у нас с красными заправками, кстати?
1: Никак.
0: Плохо.
1: Никак вообще. Вот,
3: обещали вроде перестроить логистику, но это было еще неделю назад, и как будто бы за неделю вообще
0: ничего
3: не поменялось.
0: Одна-две работают в городе Лукойла.
1: Да. И автоматически у ГПН того же самого не работают. Тоже как бы они очень резко добавили трафика на заправках.
0: Но зато пешком вчера все ходили, в школу,
2: гуляли.
0: Из школы.
1: Я 3 дня двигаюсь на велосипеде, как бы в среднем наматывая по 30-40 километров за день. Нормальная экономия, я считаю. Да, будет возможность. Я, конечно, постою. Что делать?
0: Как я вон постояла позавчера до часа ночи, да.
1: Ну, залилась.
0: Полный бак.
1: Под горлышко.
0: Соточки. Сотый бензин.
1: Бутылки не заливала пластиковые? Ну, ладно. Ребят, ну, с юмором, с улыбкой, конечно, проще это все воспринимать, хотя иногда не до улыбок. Но начинаем новый день мы с вами все равно улыбаясь. Катапульта будет здесь до 11, так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
11: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
16: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
15: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
16: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
15: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
18: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
19: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
2: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот».
7: 8-9-3-5-7-40-10. Код города 343.
20: Катапульта.
21: Утреннее шоу на Радиопилот.

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро. 7:16 в Екатеринбурге. С вами Гатапульда. И сейчас будет афиша. Если вы любите музеи, вдруг вы хотите ближе стать к этому ко всему. Вот музей ЗО ищет волонтеров сейчас для спецпроектов и выставок. Набор идет до 9 сентября. Если хотите принять участие, быть ближе к искусству, помогать проводить мероприятия, взаимодействовать, участвовать в спецпроектах, то, пожалуйста, вот можете обращаться. Там специальная форма у них, наверное, нужно заполнить. И все, и начинать уже работать, тусить в музее. Mm-hmm. Прикольно. Mm-hmm. Для театралов. Вот кто любит камерный театр, там сейчас в камерном идет ремонт, и они переехали в ОДО. И завтра лично я собираюсь на «Даму с собачкой». Вот. А сегодня там спектакль о взрослении по Селлинджеру «Над пропастью во ржи». Очень хвалят этот спектакль, конечно, прям классно. Сегодня день памяти Балабанова. Памяти Балабанова будет презентация книги «Балабанов. Портрет» в рамках кинофестиваля «Одна шестая». Это книга об Алексее Балабанове, ну, не только о режиссере, больше о человеке и о его команде. И книгу приедут представлять авторы. Это Андрей Захарьев и Михаил Володин. И специальный гость будет Сергей Астахов. Это оператор и «Брата 2», и фильма про уродов и людей. Кстати, если вы не смотрели этот фильм, это такой сюр. Просто посмотрите, как-нибудь
3: я включу. Это очень ранний Балабанов. Очень нишевое кино сейчас, как принято
2: говорить. Да, я вам даже могу сказать откровенно, что мне предлагали озвучивать женские роли в аудиоформате этой книги. Я, к сожалению, должна была отказаться, потому что я понимала, что я не успеваю. А отписать быстро не хотелось, потому что там все женские роли, там такие актрисы, вообще они, наверное, сами могли бы озвучить свои мысли о Балабанове. Ну, в общем, это будет все сегодня в 19:00. Свердловская киностудия, большой павильон, бесплатно. Просят только зарегистрироваться. И сегодня в музее андеграунда будет час винила, лекции, конечно, прослушивание музыки. Посвященное это будет Фредди Меркури, которому исполнилось бы в этом году 80 лет. Вообще у него день рождения 5 сентября. Если что, можно будет и в субботу собраться отметиться. Mm-hmm. Вот, но вообще сегодня всех ждут 500 рублей, льготные 250 рублей билеты стоят. Вот, пожалуйста, хороший вечер можно провести солнечный в музее андеграунда.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с Лондон Экспресс.
9: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Реклама.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну а на посту Санька находится. Как там? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, если летом у нас были ситуации, когда пробки были связаны с дорожными работами, то сейчас в основном пробки связаны с приливом и отливом топлива. В общем, следить можно по приливной карте, как и где прибывает. На Московской нескончаемое столпотворение народу от развязки до Волгоградской, потому что все стоят на заправку, со всех сторон пытаются заехать, значит, затруднение в движении до Волгоградской, дальше полегче, но как только привезут на автоматическую после Щерса на Московскую, там еще и Щерса встает обычно. Также затруднения в движении уже начинаются в районе Титова. Да, они там и стояли ночью-то, Братской стоит народ, ну, даже уже сейчас длиннее хвост вырос в направлении заправки возле ювелирки. Затруднения в движении начинаются на подъезде к Калине перед светофором и под ней на Старом Сибирском тракте. Там, кстати, тоже заправочка. И вот вчера там тоже была такая пробка неприятная. Затруднение в движении на Восточной, Малышева и Ленина. Также на улице Куйбышева в районе Луначарского и в направлении улицы Белинского. Затруднение перед Московской горкой в районе вокзала. На первом километре и съезд в сторону вокзала с Восточной и Сулимова. Сегодня перегружена улица Бакинских комиссаров от Кировградской со стороны Белой башни. Придется до Победы выстоять. И дальше тоже перед светофором проблемы. И в районе Космонавтов еще постоять. Что выезжайте пораньше, кому надо. Ну и рано проснулись, конечно, жители Академа, Широкой речки и УНЦ. Начался учебный год, поэтому крепитесь, ребята, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов Алексей Владимирович». Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки. 237-104, таков наш номер телефона. Мы автомобильные вопросы обсуждаем. Различные машины и актуальные для автомобилистов темы. Поэтому, если хочется что-то обсудить, да, пожалуйста, звоните, вопросы задавайте, высказывайтесь. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Да, здрасте. Потише приемник, пожалуйста.
3: Я хотел поинтересоваться, Toyota Highlander новая, 26-го года, как, 2-литровый.
2: Ну, в свое время мы, я помню, Highlander, знаешь, превозносили как вот верх эволюции платформы Камрюхи, потому что из нее он вырос. Но скажу так, он со временем стал более дорожным. Мы обнаружили в нем, наконец-то, всякие премиальные опции и так далее. Но цена этого вопроса просто конская сейчас. Сейчас он похож на... Вот спереди, я даже не знаю, это помесь Теслы с Лисяном. Вообще мне не понятно. Если RAV4 мне еще внешне более-менее импонирует, то вот как бы смотреть пятый Highlander с такой внешностью, он же электрический сейчас еще. Вот, я, наверное, честно, не стал бы себе. Потому что китайцы в этом направлении сделали все, что могли. Вот, и то, что предлагают японцы против этого за свои деньги, ну, извините, мягко говоря, неконкурентно. Потому что за этот же счет можно на гарантии купить гибрид и спокойно эксплуатировать машину из двух миров. Но, прокатившись, скажу так, норм, пойдет. Вот честно, если бы мы покупали его по той стоимости, которая она у него там дома стоит, да пожалуйста. В наших реалиях такой электрички мне, честно, не надо. Дорого и не за что. Не едет она, во-вторых, еще так, как хотелось бы. За эти деньги можно купить, в принципе, абсолютно нормальный, да, может быть, и быстро удешевляющийся вариант из Азии. Но это лично мое мнение, я как бы никому не навязываю. Ты же спросил, я ответил. Вот. Это если мы электричку рассматриваем. Но вообще мне больше импонирует версия, которая там с 19-го года выпускалась. Мне вот она больше нравится, если честно. Ну, лично для себя, если бензиновую машину смотреть, я бы, наверное, смотрел вот ее.
3: Да, спасибо большое.
2: Не за что. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Можете дозвониться в прямой эфир. Кто на связи у нас? Алло. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Да, Александр, слушаю.
4: Александр, привет. Слушайте, Александр, можно не обсуждать, а просто вот высказать.
2: Давай.
4: По поводу нынешней ситуевины.
2: Ага.
4: Слушай, Александр, хочу обратиться вот к автомобилистам, вот, которые вот занимают заправки, особенно вот сухие заправки, что я приехал, я буду ждать.
2: Uh-huh.
4: Бензовозу нет возможности зайти на заправку.
2: Uh-huh.
4: И с учетом даже того, что буду стоять и ждать, но не пущу бензовоз. Ну, в итоге он все равно не заправится.
2: Uh-huh. Люди не понимают этого.
4: Хочу обратиться к людям, которые стоят в очереди за 2-3-5 литрами. Каждый день вот стоят люди, по 5 литров заправляют. Ну, это смех. Вот такие товарищи вот очереди создают. И которые там по 8, по 10, 15, 18 канистр с собой тащат. Ну, вот как бы просто войти вот в положение, что да, тяжелая ситуевина как бы вот в стране, в городе, везде.
2: Ты понимаешь, у нас, видимо, ну, просто я тоже наблюдал это все. И мне подошел человек, который вот передо мной залил 6 канистр и говорит, ты что, давай, что, куда тебе еще там налить, залить, там через приложуху дает больше залить. Я говорю, чувак, я этой фигней не занимаюсь. Мне не надо, мне хватит. Я там залил, сколько, 25 литров. И все, и поехал себе спокойненько. Да, я отстоял в очереди. Но люди просто понять не могут, что они действительно, они настолько сильно удлиняют этот процесс. То есть, если в среднем машина заправляется от 1.5 до 3 минут, то они заправляются 10-15. За эти 10-15 минут

0: минут, и еще 40 машин встает в пробку.
1: Вот, да, вот как раз вот я вот об этом же и говорю. Ну и плюс говорю, что вот на сухие заправки вот они занимают настолько это все дело, что машина не может зайти и предоставить им это топливо, за которым они приехали.
0: Да, да. Я вчера уже читал, там даже в картах люди уже в комментариях пишут, что бензовоз развернулся и просто уехал.
1: Да,
0: ну, как бы,
1: да.
0: Блин, зачем? Вот правда. Второе, у меня вопрос. А как бы у нас внутренние органы-то что-то делать будут вообще по этому поводу? Как-то отсеивать вот этот поток вот в... Как, ну, просто порядок наводить уже пора. Ну, реально, люди начнут стрелять скоро друг в друга на заправках. Ну, вы что делаете-то?
1: Это... в Белимбае вот дерутся, говорят, каждый
0: так
1: день.
0: Так я и говорю, там до драк доходит. Люди лезут через этот, бегут с канистрами с соседнего квартала. Еще что-то. Но заправки тоже персонал не контролирует. Ну, боятся в драки влезать. Не контролируют, что происходит с разливом топлива. Люди льют в бочки, в бутылки пластиковые, еще во что-то, в любую тару. Ну, какие-то ограничения. Я уже согласен на эти четные и нечетные номера, чтобы как-то упростить, ну, как-то порядок ввести в этом во всем, потому что на некоторых заправках порядка нет. И происходит полное вакханалия, из-за этого страдают 2-3 прилегающих улицы. Это влияет на безопасность дорожного движения в том числе. Ну, как-то надо, ну, видимо, вмешиваться уже.
1: Абсолютно, абсолютно. Я вот почему и позвонил, что, как бы, если люди сами не понимают, хотя бы, может быть, намекнуть как-то, что ли, я не знаю.
0: Ну, так вот, люди просто ждут, когда появится человек в погонах и с кобурой. И, видимо, после этого только начнется порядок, что ли. В голове-то его ведь нет, понимаешь?
1: Ну, может, у нас услышит кто-нибудь вот наш с вами разговор сегодня?
0: Да, конечно, услышит. Да, может, все его слышат, поверь мне. Просто вопрос как бы открытый, да? Если мы сами не можем порядок навести в своем поведении, ну, вот будет так. Честно говоря, перешел в режим экономии пока. Я жду, как эта ситуация будет разрешаться. Я езжу на велосипеде всю неделю. Пока есть возможность, слава богу.
1: Просто вот на днях тут наблюдал картину. Росгвардия с мигалками расталкивала машины, чтобы бензовоз зашел на заправку. Ну, это смех вообще. Это даже не смех, это идиотизм просто какой-то. Вообще, вот, ну, не знаю.
0: Ну, вот ждут, видимо, пока появится кто-то, кто жестко будет прям этим вопросом рулить. Но, опять же, уже, походу, пришло время.
1: Надеюсь, что что-нибудь придумают.
0: Ну вот два таких ужасных места, которые я постоянно наблюдаю. Это Московская, Волгоградская. Это прям жесть, что творится вообще. Там со стороны частного сектора, со всех сторон лезут. И второе, это Большакова-Шейхмана. Еще одна печаль.
1: Титова.
0: А, Титова, Рижский, да, там тоже.
1: Да вообще любая городская заправка, там вот такая дичь творится. На трассовых то же самое. В общем, я это...
0: Высказался, спасибо. Да. Это крик души для всех, да. Я на следующий час еще покричу по поводу...
1: Взываю все-таки, это... Ну, не хочется думать, что в моей любимой стране, как бы, люди настолько конченые просто. Вот.
0: Когда возникает вот ситуация такая, ты знаешь, своя рубаха ближе почему-то у людей всегда. Ну, это, как бы, видимо, ментальность такая. Спасибо тебе большое за обращение. Благодарю вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Реклама.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
14: Ты учишь английский?
15: Я не учу. Я говорю.
16: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
17: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
16: Адреса и подробности на london-express.ru.
18: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
19: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
18: Проводить время с семьей в «Глобусе»
20: у нас так принято.
19: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: О, ребята, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Вы можете себе ценный подарок загробастать. 237-104. Звоните, отвечайте на вопрос, выбирая правильный вариант ответа, и получайте приз.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмена» и.П. Климович Игорь Сергеевич.
3: А, есть звонящий. Да. Доброе Алло. Утро. Алло.
4: Доброе утро.
3: Да, как зовут тебя?
4: Рома.
2: Рома?
4: Да.
3: Роман, ты уже поехал куда-то или еще стоишь?
4: Да, поехал.
3: Ну что ж, здорово. Тогда немножечко тебя отвлечем. Лучше, наверное, остановиться даже. Вдруг пропадешь. Мы тебе вопрос приготовили. Если ты на него отвечаешь правильно, у тебя будет хороший такой сертификат, чтобы купить себе костюмчик, например. Как называют пуговицы на рукавах пиджака, которые пришиты вплотную к ткани?
2: Они называются сплошные пуговицы, слипшиеся пуговицы или целующиеся пуговицы.
5: Ой, как романтично.
3: Угу.
4: Не знаю, да. Сплошные.
3: Сплошные. Нет, к сожалению, это неправильный ответ. Мы тебе желаем хорошего дня и следующий звонок принимай. Кстати, на дорогих костюмах я видел такие, они прям раздельные, и у них есть свои эти отверстия.
2: Алло, алло.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да, доброе утро. Как зовут тебя?
4: Целующийся губы, Александр.
5: Целующийся кто?
3: Саша, целующийся кто?
4: Пуговицы.
3: Молодец, пуговицы. Да, абсолютно правильно.
5: Ну, пусть целуется тогда. Обнимается, целуется. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Рейды по алкомаркетам и не только могут устроить в Свердловской области после введения новых ограничений. Напомню, с 1 сентября, со вчерашнего дня, в регионе сократили время продажи спиртного. Купить его можно будет с 9:00 до 22:00.
3: Да.
2: Ограничения также коснутся ресторанов и кафе. Вот добавлю, в жилых домах, если площадь зала меньше 30 квадратных метров.
0: Ну, вчера не продавали алкоголь в магазинах, но в кафе, в ресторанах, пожалуйста.
1: А как бы ты видишь, вот многие наливайки скрываются под вот этими типа разрешениями
0: кафе, да.
1: Для кафе.
2: Но я говорю, да, у меня наливайку вот в соседнем доме переименовали в бар, они теперь круглосуточно продают, как и раньше.
1: Вообще, ну это... Надо бороться как-то с этим, честно. То есть вот бар для меня или там еще какое-то увеселительное заведение, это конкретно прям наличие сидячих мест.
3: Барные стойки
1: там. Ну, то есть какие-то там должны быть атрибуты.
2: Вышибало.
1: А тут заходишь, и у тебя просто тупо как бы наливайка спиртного, и все.
2: Ну, вот вчера конкретно я не заметил каких-то рейдов по магазинам, по барам, кафе.
1: Нет,
2: видимо,
1: все было не закрыто.
2: Будет.
1: Я после тренировки зашел молока купить и посмотрел. Все полки закрыты, занавешены, то есть как бы не продают.
3: Нет, я не видел, чтобы у нас были занавешены полки.
1: Я видел, ну...
2: Ну, да. Я так понимаю, что ограничения тоже, они как-то, видимо, точно действуют рядом со школами, либо где-то в центре.
0: Нет, вчера были, нигде не продавали.
1: Вообще нигде. Вчера просто под запретом, да. Со вчерашнего дня вступил в силу, что с 9 до 10 вечера.
2: Понятно. Овербукинг хотят официально разрешить в России. Авиакомпании смогут продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, на направлениях с большим числом рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. При этом перевозчик будет обязан предложить пассажиру, которому не хватило места, другой рейс или вернуть деньги.
0: Другой рейс послезавтра, знаешь, вот так.
1: Ну, да,
2: может
1: да.
2: быть и такое. Я, к счастью, ни разу не сталкивался.
3: Несколько раз предлагали же это, и каждый раз отменяют, не принимают вот этот вот закон.
1: Ну, как бы есть права потребителя это, вообще-то. Должен вообще рассчитывать свою дорогу, если мне могут продать место на чье-то место? Мы придем вдвоем, и нам скажут, извините, вы не летите.
3: Не должны такое
1: это
3: принять.
1: Это немыслимо вообще просто. Да. Вообще самолеты будут трижды-четырежды продавать друг другу, да?
2: Крупнейшее пивное ограбление в истории произошло в США. Видимо, после введения ограничений у нас в области. Короче, там похитители угнали грузовик, на котором было 50 тысяч банок пива общим весом 18 тонн. Производитель обратился к грабителям и предложил добровольно вернуть товар без лишних вопросов. На это отвели им 18 дней, потому что если дальше, то пиво попросту испортится, его невозможно будет ни пить, ни продавать.
1: Может, так раздадут? Может, они как Робин Гуды?
2: Новая часть «Форсажа», прям знаешь.
1: Где, смотрите, какой населенный пункт не вышел на работу.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Это лето не верну.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет примерно плюс 19 с переменной облачностью. 19 обещают и в Североуральске, но дождливо. Дождик обещают в Ивделе, плюс 17-18. Ну, так временами будет сильная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
4: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка.
7: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Сельковскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. 2 сентября. Среда на календаре. Пока на улице прохладно. Плюс 7 градусов. Но днем-то до 20 обещают.
1: Да, ребята, в эфире по-прежнему с летним настроением, глядя на солнечные зайчики на стеклах соседнего дома. Утреннее шоу «Катапульта». У микрофонов Мороз Стрела, Новочек Королев. Всем доброго утра желаем. И у нас уже на этой неделе грядет выездной эфир в очень интересной локации. 4 сентября с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в жилом квартале «Депо». Это на сортировке, поэтому все, кто живет, жители, приходите, соседи, заглядывайте. А те, кто хочет посмотреть, как это выглядит, еще и видеотрансляцию, смотрите на сайте pilotfm.ru и в группе «Пилота ВКонтакте».
0: Давно мы, кстати, не были в жилых комплексах, а мы это очень любим, проводить там выездные эфиры.
2: Там как дома просто себя чувствуешь, да.
0: Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника» ООО «Брусника».
1: Ну, вот сейчас как раз школьников ведут везде, родители везут.
2: Толкают.
1: Да.
0: Ой, я вчера видела, кстати, видяшку, как ребенок, первоклассник, не хотел, он убегал от мамы. Она его хватала за руку, тащила, он разворачивался, убегал, ревел, я не хочу в школу, орал.
1: Это вот этот мимас самый такой, в чем пойдешь в школу, пойду в слезах.
0: Да.
1: И тут вот буквально вчера бомбяшка-то от Госдумы по поводу поддержки идеи включить Контру и Доту в школьную программу.
3: Ну, наконец-то, нормально.
0: Это на каком уроке, на информатике?
1: Нет, типа доп. Занятия.
3: Факультативы.
1: Факультативы. Counter-Strike вообще, если вы не знали, это битва полицейских против террористов.
3: Ну,
1: если
3: да.
1: Что. И ты играешь либо за тех, либо за других. У меня, внимание, вопрос. А это как вообще сочетается у нас с уроками?
0: С этической точки зрения
1: для детей. Да, это первое. Второе, зачем вот эти стрелялки нам вводить как факультатив дополнительный? Я чуть не понимаю. Может быть, я не против добавить, как у нас было, начальную военную там какую-нибудь подготовку, чтобы люди понимали, как оказывать помощь, там какую-то еще вещь.
0: О, первая помощь.
1: Да, то есть вот эти вещи
0: важно.
1: Я считаю нужными. А такие вот вещи, как сидеть и в контру резаться...
0: Они и дома это могут сделать.
1: Во-первых. Во-вторых, как бы, ну, оно не очень положительно вообще влияет на детскую психику. Так
3: может быть, это какая-то замануха. Придешь на факультатив, тебе скажут в контру поиграть, а на самом деле что-то другое будешь майниться,
1: например.
3: Слушай,
1: да я в контру на пурге играл годами. У меня была первая статистика по хедшотам из калаша в нее, понимаешь? Ну, я долгое время, годами я сидел ночами.
0: И чему играл. Ты научился?
3: Да, пригодились тебе эти знания.
1: Ничему, абсолютно.
3: Ну, я где-то видел статистику, даже официальную, что вроде бы как вот эти игры, они скорость реакции, скорость принятия решения тренируют. Вот, видимо, на это упор делают.
0: Контрольные скорость решения реакции тренируют.
1: Скорость решения реакции тренирует лещ.
3: Ну, либо
1: фирменный лещ. Вот он тренирует хорошо. Но это так, если с юмором. Ребят, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. Прямо сейчас 237-104.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
14: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
15: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
16: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
17: Ты учишь английский?
18: Я не учу. Я говорю.
19: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
2: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
19: Адреса и подробности на london-express.ru.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:12 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса ООО «СЗ Правобережный. Новый город».
3: На связи у нас Михаил. Водитель бензовоза.
2: Миша.
3: Дорогой наш человек с самым дорогим запахом.
2: Сразу все песни вспоминаются. Типа, но, привет, я тебя очень ждал.
3: Миш, здорово. Скажи мне, вот если так откинуть вообще юмор в сторону, а есть какой-то лайфхак, как действительно понимать, когда приедет бензовоз? Ну, то есть там какие-то приложения, еще что-то. Насколько это соответствует действительности вообще?
4: Слушай, ну, по моему вот опыту, только хуже стало, когда появилась информация, где бензовоз. Угу.
2: Потому что очереди сразу занимают.
3: И да. Ждут. Вырастают, да?
4: Да, да, да, да.
2: А как тебя на заправках встречают? Аплодисментами?
4: Да, не пускают.
2: В смысле?
4: Говорят, я заехал. Ну, в прямом не можем заехать.
2: А, из-за того, что
5: пробки,
2: очереди,
5: да? Угу. Перекрыто.
4: Да, забита заправка, и как бы, ну, не доходит до людей, что если я не заеду, они так и останутся стоять.
2: Ну, жесть.
3: Да, и часто приходится тебе за эту неделю вот так разворачиваться и с бензином уезжать куда-то?
4: Нет, такого мы не делаем.
3: Ну что ж, тогда, надеюсь, сегодня до всех бензин доедет. Значит, против тебя играет Марина, она занимается документооборотом. Марина, доброе утро.
6: Привет.
3: Что за документы у тебя? Бухгалтерские?
7: Секретные, может быть.
6: Не бухгалтерские, кадровые и общие. Ага. Разные.
3: С красной печатью есть?
5: По полной.
6: Конечно.
5: Извините, а что это красная печать?
3: Это вот
5: секретная,
3: такая печать.
5: Да?
3: Не жди на своих документах
2: это,
3: такое, не надо.
2: На свидетельстве о рождении нет красной печати.
5: Только эти знаем, мы получали.
3: Так, Миша и Марина, мы для вас приготовили 3 факта. Вам надо будет определиться, что из этого было раньше, и тот, кто даст 3 правильных ответа, тот будет с призами. Начнем. Что изобрели раньше? Карманные часы или грифельный карандаш? Миш.
4: Карандаш.
3: Ты за карандаш, а Марина?
6: Я тоже думаю, что карандаш.
3: Дальше.
5: Кто родился раньше, Сергей Жуков или Джаред Лето?
4: Жуков, конечно.
3: Так, ты за Жукова.
6: Давайте я за Джаред Лето буду.
3: Угу. Так, ну и заключительное.
2: Какой город основали раньше, Сызрань или Екатеринбург?
3: Ого.
4: Сызрань.
6: Я думаю... Сызрань.
3: Оба за Сызрань. Так, теперь давайте разбираться. По поводу карманных часов и грифельного карандаша. Вот казалось бы, ну простецкое изобретение. Грифельный карандаш.
5: Да.
3: Но ведь грифельный карандаш это не просто так. Это грифель, который находится внутри деревянной оболочки.
5: Очень сложная конструкция.
3: И научились это делать только во второй половине 16 века. Это 1565 год. За 55 лет до этого уже люди носили карманные часы.
2: Вот так.
3: В 1510 году их уже выпускали.
5: Вот. Ну а про Джареда Лето уже ходят легенды. Как он, что он с собой
3: делает,
5: что он пьет,
3: вы не поверите,
5: что он принимает, там, почему он так молодо выглядит. А ведь он родился. Подожди, а он родился в 71-м году.
3: В 71-м,
5: да, и только на 5 лет позже родился Сергей Жуков. Ну, тоже уже.
7: Жукову 50 в этом году.
3: Ну ладно, хоть с Сызранью.
2: Сызранью оба попали, потому что в 1683 году она основана. Ну, а Екатеринбург помним, да, 1723.
4: Да.
3: Ребят, не расстраивайтесь,
5: да,
3: ничего страшного.
5: Ну,
4: абсолютно нет.
3: Главное, чтобы день был хорошим, да. Надеюсь, тебя, Миш, там на работе встретят.
4: Тоже хорошего настроения всем радиослушателям, приветики.
3: Ну, надо вместе крикнуть вам катапульта с Мариной. Давайте, хорошего вам дня, поехали. 3, 4.
4: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик». Правобережный Новый город. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Это я.
2: Доброе утро, 8:19 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Я вчера, как мамочка, как и многие, были на линейке около школы и наблюдала очень модных, прикольных альфачей. И много парней действительно с биозавивками, кудрявые прям,
0: да,
2: с длинными волосами.
0: Да, это сейчас мода.
2: Я просто читаю, да, я читаю новости, что оказывается спрос вот на эту биозавивку, или как у нас раньше, химия, или что это вообще?
0: Альпаки.
2: Да, у поколения альфа вырос аж в 4...
3: Не альфа, а альпаки.
2: Вырос в 4 раза перед 1 сентября. Именно пацаны все накрутили.
4: Что за странный тренд? На кого они насмотрелись?
2: Да, именно у парней. Таким образом, парни пытаются косить под своих любимых блогеров, музыкантов. И завивка, ну, типа говорят, что довольно безопасная процедура для волос.
0: Это прикольно выглядит, на самом деле. Это лучше, чем когда у них просто вот эти вот прямые волосы торчат.
2: Или вот когда сопли вот.
4: Я помню 2002 год, когда был чемпионат мира по футболу. Помните этого футболиста Зубастика Роналду, который челку себе выбрил? У меня 1 сентября половина одноклассников с такой челкой пришла.
3: Ой, слушай, это же прям такая мода, она все лето продолжалась. Мне очень нравится, как чувак ходит по всяким площадкам, где тусуется молодежь. И он им, знаешь, это подходит и говорит: ищу Семена. Ну, челку поднимает. Где тут Семен? Волосы раздвигает такой. Эй, Семен! Ой, извините.
2: А те, кто постарше, еще усы себе отрастили.
0: У нас вчера пришло пару таких альпак в класс. Я обалдела, вообще не узнала детей.
2: Кто-то альпаки, кто-то как Педро Паскаль. Ну, в общем, там такие
3: парни. Я, кстати, сыну своему 11-летнему задал вопрос. Я говорю: хочешь волосы отрастить? Он
0: подожди,
3: говорит,
0: года
3: чё?
0: Два еще, года два.
3: Не-не-не, он убежденный.
0: Да.
3: Он убежден. Я ему говорю: ты точно уверен? Он говорит: нет, ты че?
2: Ну, побриться не хочет, как батя, нет?
3: Там. Это нет. Он говорит: нет, волосы это есть, нет. Бриться не хочу.
2: Вот. Ну, а начало сентября — это, как всегда, повод поговорить о хандре, как ее избежать. Психологи тут же все руки набежали, потирают. Ну. Давайте ждем пациентов, которые хандрят, значит. Но говорят, что летние фотографии надо пересматривать, вспоминать, как оно было.
0: А лето-то не было.
2: Все хорошие моменты. Составить список всего прекрасного. Красивые закаты, прогулки на природе, короткие поездки. Просто выпила кофе, там, не знаю, в красивой кофейне. Все, что поднимает настроение, все-все-все вспомнить.
4: Открываю в своем телефоне фотографии счетчиков и пересматриваю.
0: Подожди, красивый альбом. Может быть, наоборот, тоска начнется?
2: Нет. Вот говорят, что по идее, а если уж тоска все равно накрывает.
3: Тогда ой,
2: вот
3: к зиме все будут такие затасканные.
2: Затасканные, потасканные. Надо типа осенние ритуалы себе создать, и тогда...
4: Глинтвейн, в смысле, кабачок себе
2: допустим,
4: где-то найти или что?
2: Хорошее кино себе скачать. Не знаю, там киев сериал.
3: У меня есть только один ритуал.
2: Уроки надо будет сейчас делать, вот сериал.
3: Он в 5 утра круглогодичный.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Побег из города? Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4центре, готовим машины и вперед!
8: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы.
12: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
14: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
18: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
18: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
18: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
19: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
20: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
21: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
22: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
23: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
24: Катапульта. Бабах!

0: В направлении Рижского из-за заправки, также улица Московская. Улица Московская и Амундсена жестко стоят практически на всем протяжении от объездной до улицы Щерса. Амундсена очень сильно страдает, и связано это то ли с большим трафиком, то ли с чем. Сейчас еще и объездная встала на участке от Московской до Амундсена. Не продохнуть Амундсена-Ванцовского. То же самое, объезд через пивзавод и совхозный. Тоже история, печаль, тоска. Затруднения в движении на Серафиме Дерябиной перед Шоумяна. Серьезный съезд со стороны Металлургов и Репина занят в сторону заправки. Поэтому по левому крайнему ряду на Широкой речке рано проснулась Суходольская. Светлореченская пока еще не так жестко стоит. Затруднения в северной части города. Давайте сначала у вокзала разберемся. Первый километр стоит туда-сюда. Там и из-за заправки. И проблема опять перекинулась на Челюскинцев. Пробка начинается еще до ДКЖ. Затруднения из-за аварии на выезд по Шевской, притом не перед фронтовых бригад, а еще загодя, как говорится. Затруднение со стороны Пышмы при заезде со стороны, получается, ЕКАДа пробка стоит еще на подъезде к концу Космонавтов. Также ЕКАД подстаивает в направлении Садового. Затруднение целиком на улице проезжей на Березовском. Березовский тракт стоит при заезде в Березу. Почему? Потому что там заправка. Вот, собственно. А в обратном направлении тоже проблема. Затруднение в движении со стороны Изоплита. Затруднено движение также в районе Бибилей. Стоит и объезд через Готвальда. Затруднение в районе Халтурина, Готвальда. В общем, печаль, тоска, ребята. Пробок много, а впереди еще зима. Как в том мемасе, зима близко. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки. Наш номер 237-104. Кто на связи у нас? Оставайтесь на связи. Мы обсуждаем автомобили конкретные, различные автомобильные темы. Пока дозваниваетесь, тема номер два, которая меня бомбит, это, конечно, службы доставки. Они начали повсеместно появляться уже в экипировке байкерской. Мало того, что это байки, то просто электрические, с сумками, с зеркалами и так далее. Но давайте уже разрешим и мотоциклистам по пешеходкам ездить, и грузовикам туда же, и все-все-все. Выгоняйте их, я не знаю, что делать там. Какое-то наказание для юрлиц придумайте. Пусть вообще избавляются от этого вида транспорта. А то едут уже полностью экипированные, в черепахе, в каске, в мотошлеме. Все прям готовы к столкновению с пешеходом. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, доброе.
3: По насущной теме хотел поговорить с тобой. Вот по этим заправкам, особенно Широкая речка, вот Сахарова, Рябинина, Газпром. Я не ошибаюсь, это вся частная территория. А почему вот нельзя, допустим, огородить дополнительные въезды, которые через сервисы идут? Потому что, вот, допустим, у нас здесь заезжают с трех мест. Просто с Рябинина через Локау заезжают, через Макдональдс заезжают, Сахарова. И просто все пытаются залезть даже в дальние колонки. На Волгоградской такая же ситуация, там через мойку лезут. Угу. И чтобы была вот одна очередь, хотя бы.
2: Слушай, но...
3: Вот этих неразберих и столкновений не нужно.
2: Еще раз говорю, как показывает вот опыт последних двух недель, особенно этой даже недели, я бы так сказал, люди начинают звереть. Начинают драться, начинают лезть, начинают хитрить, нарушать закон, правила, не пренебрегая там личным чем-то еще, и уже не стесняясь, на все готовы. В данном случае, если сама по себе система заправочных станций, там, работа определенных компаний и так далее, не может сама себя регулировать, я так чувствую, что надо вмешиваться уже сверху. Ну, то есть я уже готов на ограничения, я уже готов на вводы, как вот в Оренбуржье было, по номерам государственным, когда чет-нечет заправляется в разные дни. Я уже готов на присутствие силовых органов на этих заправочных станциях. У нас их, кстати, не так много работающих. Уж можно было поставить там хоть росгвардейцев везде. Я уже как бы готов, ну, реально, жестко поступать с теми, кто пытается систему хакнуть. Потому что это, ну, знаешь, я все чаще начинаю слышать о сговоре с сотрудниками заправочных станций, которые приторговывают бензином и сливают друзьям. Я уже все чаще слышу о том, что люди уже как зомби идут на заправку с канистрами со всех щелей, чтобы не стоять в очередях, мол, мы заправимся всего за 5 минут. Я все это вижу в соцсетях, это все хайпово выкладывают. Это, конечно, все может быть кому-то весело, включая обман в различных приложениях, где люди специально вводят в заблуждение друг друга. Но вот эта конченность, она приведет только к одному, к ужесточению всего, и тогда нам будет всем не до смеха. Вот правда.
3: Вот, да.
2: И вот я, честно, я так понимаю, что люди сами не могут разобраться, мы об этом час назад говорили, пора что-то предпринимать. А вот какие шаги последуют, я, честно, не знаю. Я уже готов к ним. Морально, по крайней мере, точно. Я думаю, что большинство, кто тратит в среднем по 5 часов на заправку, тоже к этому готовы.
3: А вот есть вообще анализ вот у соседних областей, когда они вводили вот эти ограничения, чет-нечет? Он работает?
2: Слушай, ну в Оренбурге я общался с ребятами. Вот мы ездили туда еще до введения ограничений. Была полная вакханалия. Заправок работало очень мало. После этого был период, когда действительно было все жестко. Потом ограничения вводились. Вроде как все наладилось. В южных регионах тоже не везде, но более-менее норм. Сибиряки не жалуются. У них там что-то нормально. Вот быстро подрассосалась эта ситуация. Из Тюмени вчера разговаривал с людьми. Проблемы практически такие же, как и у нас. И в Челябе тоже. Поэтому, ну, как-то, видимо, по ходу пора законодательно уже это делать. Я не знаю, как иначе. У меня нет решения.
3: Если опыт есть, и он работает, так, наверное, да.
2: Ну, хотелось бы в это верить, что он сработает и у нас.
3: Ладно,
2: спасибо тебе, удачи. И следующий звонок примем. 237-104. Хочется немножко отвлечься. Может, про тачки поговорим, а? Может, машину какую обсудим? Честное слово. Алло. Алло. Спасибо. Видимо, опять про бензин. 237-104. У нас прямой эфир. Еще успеем один звонок принять, поговорить про машины. Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Да, доброе.
4: Крузак 20-го года дизельный. Хотел бы твой опыт, там, не знаю, какой-то совет. Короче, ошибка двигателя падает. Подцепили компьютер, сказали, что в седьмом цилиндре форсунка.
2: Да.
4: Но это проблема бывает не всегда, а периодически там. То есть, то нет на протяжении там года, может, два раза всего.
2: Да, ничего еще пока по топливному не ремонтировал. Когда всплыла ошибка?
4: Да, недельки две назад.
2: Ну, вот это...
4: Я хочу посоветоваться, к официалам идти или что-то где-то можно еще, может, там какие-то ценники конские называют.
2: Ну, так они тебе другие не назовут. Первое, что я бы заморочился, я бы поехал, конечно, к тем, кто специализируется на дизельном оборудовании, топливном. Таких компаний немного. Второе, я бы навел заранее справки в специализированных сообществах, как люди справляются с ремонтом. Вообще оно ремонтопригодное или нет? Сейчас тебе не скажу, потому что уже тему не мониторил. Если оно ремонтопригодно, то разбираться с ремонтом, потому что это однозначно будет дешевле, чем покупка новой. Но даже новые на многих автомобилях надо настраивать. Вот это оборудование по настройке, особенно по прописке QR-кодов, оно самое дорогое. И вот почему я, собственно, радуюсь с одной стороны, с другой стороны переживаю за дизелистов, потому что есть риск выхватить некачественное топливо, стоимость топливного оборудования и всех работ по нему лютейшая. Ладно, когда одна форсунка застрекотала, а прикинь, там насос наелся, а если их три? Вот тут как бы печаль, тоска накроют людей, когда они цены увидят и того. Да, ты не стоишь в очередях, но выхватить суррогат сейчас только в путь вообще. До середины следующего года разрешено лить, не пойми, что вообще.
4: Понял, Саня, спасибо огромное.
2: Не за что. Наведи справки сначала у тех, кто занимается конкретно топливным оборудованием и дизельными моторами, а потом уже к официалам обратиться и к тем, кто снабжает просто новыми запчастями, никогда не поздно. Спасибо тебе большое за вопрос, удачи, надеюсь, проблема решится подешевле. А вам, друзья, желаю, чтобы проблем не было у вас. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Реклама.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
13: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет.
17: Выходить не хочется.
18: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Акция действует до 20 сентября этого года.
21: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Ленина 100».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В историческом сквере по-новому будут перекладывать плитку. Теперь обещают, что так быстро она не испортится. Строители заливают бетонную плиту, на которую ляжет гранит, а раньше под плиткой было другое, более мягкое основание, которое допускало подвижку, из-за чего плитка ломалась. По-другому.
1: Я вчера, значит, я касаемо конкретно исторического сквера, я давно там не ездил и не ходил пешком. Но вот я вчера проехался по улице Вайнера на велосипеде.
2: Это еще не отремонтированный участок,
1: но
2: или уже отремонтирован?
1: Там уже лежит плитка. Я не знаю, может, там что-то еще не доделано, но некоторая плитка уже гуляет. Уже гуляет. Я вот еду на велосипеде, она подо мной уже шевелится. Это как так-то? Это же вы вот еще не доделали... А уже косяк.
3: Это четвертый раз же переделывают,
2: Но конкретно в историческом сквере, по-моему, да.
3: Да, четвертый раз.
2: Вопрос, почему сразу нельзя было вот эту заливку делать
3: бетонную? Хотя бы на второй раз уже сделать хорошо. Да, не на четвертый же. Но
2: потому что тратят на это немаленькие деньги каждый раз. И каждый раз почти огромные. Все полностью перекрывают, да, на время этих работ. Ох, ребята, надеюсь, что больше перекладывать не будут. А мошенники начали разводить россиян под видом обеспокоенных соседей. А пишут, что заметили подозрительного человека возле вашей двери, а затем присылают якобы видео-ссылку, где этого человека заметили. На самом деле это никакие не видео, это вирусные файлы, которые могут установить там либо вредоносное ПО на ваш телефон, на ваш смартфон, либо попросту получить доступ, опять же, к банковским приложениям и госуслугам. Короче, в принципе, мне кажется, нельзя
3: никому не верить. Слушайте, нормальные соседи в чат тебе скинут конкретно фотку, а не ссылку на фотографию. Ну, что за бред?
2: Ну, да, согласен.
1: Вообще, еще быстренько. Начали накидывать же типа из чатов дома, перейдите по ссылке, выйдите из чата, либо там укажите какие-то данные. Вообще ни по каким ссылкам не надо переходить. Вот просто блок и все. До свидания. Если что, приду ногами.
2: Венгерский блогер прославился после того, как выучил русский язык по песням группы «Звери» и сериалу «Бригада». Рихард Туроц его зовут, рассказал, что русские ему помогали осваивать песни группы «Звери» и группы «Тату». Там те еще тексты у них. А музыка Игоря Матвиенко, ну и, конечно, сериал «Бригада» сильно ему помог. Мы с первого класса вместе видим его любимые фразы. Признался также блогер, что его учителя даже не подозревали о своей педагогической миссии, ну и теперь он мечтает приехать в Россию и увидеться, конечно, и с группой «Звери», и с группой «Тату»,
0: и с группой «Бригада».
2: Да-да-да, и сериалом «Бригада» с актерами.
1: Может увидеться, что, приезжай.
2: Я вот
1: учил... Могу пару районов подсказать начать.
2: Учил иностранный по короткометражкам. Я ж не мечтаю приехать там, не знаю, в Германию или видеться со своими актрисами любимыми.
0: Как это не мечтаешь?
2: Ну ладно, мечтаю, но вряд ли увижусь.
1: Мечтаю, но не вывезу.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пролетело лето, июнь, июль, август.
7: Климат-контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет примерно плюс 19 с переменной облачностью. 19 обещают и в Североуральске, но дождливо. Дождик обещают в Ивделе, плюс 17-18. Ну так, временами будет сильная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
7: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 2 сентября, среда на календаре. А за окном-то сейчас уже плюс 10 градусов. И сегодня обещают синоптики, потепление. И оно прям целую неделю продлится.
1: До двадцаточки. В общем, поднимется сегодня. На солнце точно
2: то
1: будет
2: самое?
1: Тепло.
2: Бабье лето уже пришло?
1: Ну, конечно. Рано? Вот оно, бабье лето будет. Это еще. Подожди, еще в октябре вроде как будет. Вот теперь. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот Мороз Стриланович Королев». И мы вместе с турбокартингом объявили фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Свои адреналиновые фото присылайте к нам на сайт pilotfm.ru до 25 сентября. И 25 числа в прямом эфире мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что готовьтесь.
0: Партнер проекта ООО «Новый картинг» — еще больше драйва на инновационной 8.
1: Ну, только давайте фото, ну, как бы не супер экстремальные. То некоторые там такого...
3: Да, ну, нет, там нормальные фотографии все.
2: Все в рамках приличного пока, да.
3: Причем детей часто выкладывают.
1: Тем временем технологии шагнули опять вперед. Тут вон Дайсоны выпустили умную зубную щетку. У нее внутри встроенный интеллект искусственный, камера, она сама может стримы на телефон вести, в общем, ищет она по обработке 28 кадров в секунду промежутки в зубах, промывает их, прочищает, говорят, не хуже зубной нити. Но, слушайте, вот у некоторых между зубами такие промежутки, что туда только зубная нить залезет, и то с трудом.
3: Да, но если учитывать, что у них там турбина, это их, как в фенах.
1: Ополаскивает,
0: прочищает, промывает. А ты ее просто в рот кладешь, и она сама все делает?
1: Ну, то есть ты вот как бы ее держишь, а она там...
3: Ну, как обычная электрическая щетка, только с мощной.
0: На доступных местах.
1: Значит,
3: главное, не засосала бы зубы, и вот, ну...
1: Или что-нибудь еще.
3: Учитывая, какая там сила.
1: Значит, собственный такой вот стрим изо рта, даже она ведет стрим, понимаешь?
2: По-любому уже кто-нибудь появился, кто не в рот ее себе засунул.
1: Стоимость где-то в районе полтинника.
0: Это пылесос, по сути, да, такой?
1: Ну, нет, скорее промыватор, скорее ирригатор.
2: Если бы она, не знаю, как-то лечила зубы, чистку зубов устраивала, было бы прикольно, чтобы, знаешь, не ходить каждый раз к стоматологу и не тратить деньги.
1: Ой, да в какой-то момент эта умная щетка со своими ИИ тебе скажет, иди к врачу. Ну и нафиг мне это надо. За полтинник еще дополнительно.
0: Я и так знаю, что мне надо.
1: А самое смешное, что вот купи за полтинник такую щетку ребенку, он и ее обманывать научится.
0: Да, конечно.
2: И он в сговоре с ней будет,
1: так,
2: да?
1: Если уж человек стоит, ему и так, знаешь, я приучил его песочные часы перевернул, пока две минуты вот у него там капают, так он и их стряхивает, чтобы быстрее песок сыпал. Ну, ладно, сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик — компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:10 в Екатеринбурге. И мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Спонсор... А нет, спонсора у нас. У нас кто-то на связи. Вот.
3: Спонсор
2: на связи
3: у нас настроение. Артур, он инженером работает. Здорово, Артур.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Ну и что входит в твои обязанности? Что конкретно ты делаешь?
4: К сожалению, это я вам рассказать не могу.
3: Ты что, это оборонка? Крытая. Ну ты на оборонке работаешь, что ли? Что?
4: Абсолютно верно.
3: Понятно. В общем, работаешь по специальности, по дипломчику, все как положено.
4: Абсолютно верно.
3: Ну и кем ты в будущем станешь? Главным инженером? Я правильно понимаю?
4: Ну, цель, конечно, такая стоит.
2: Всегда хочется чего-то большего.
3: Мы тебе этого и желаем, Артур.
5: А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Знаешь, вот сейчас это такой вопрос, типа после 40 люди меняют там свою профессию, там еще. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
3: Художником. Итак, мы для тебя приготовили вопросы. Сегодня у тебя будут вопросы про район ботанический.
2: Да. Ботаника.
3: Но ботаника — это не район административный, это просто вот...
6: Микрорайон.
3: Микрорайон.
2: Ну, микрорайон, да.
3: Три вопроса про ботанику, ответишь правильно про все три, получишь приз.
4: Ага, договорились.
2: Итак, улицу с каким названием можно встретить на ботанике?
3: Ильинского, Бакинского, Кристинского.
4: Вариант номер три, конечно, Кристинского.
3: Ну, естественно, разминочный знают, вопрос, да.
6: Ты сам-то в каком микрорайоне живешь?
4: ЖБИ.
3: Давай дальше.
2: Парк с каким названием есть на ботанике?
3: Золотой, южный, самоцветный.
4: Вариант два.
2: Ну, произнеси его.
4: Южный?
2: Южный, конечно.
3: Молодец,
2: да.
3: Правильно.
2: Саут-парк такой, ну, на ботанике.
3: Да.
2: Ну и третий вопрос. В каком году началось строительство ботаники как жилого микрорайона?
3: 87-й, 91-й, 95-й. Ух, я помню первый раз...
4: Вариант 87
3: считаешь? Ну, в общем, я просто оказался там, это был, наверное, год 98-99, я оказался на ботанике впервые, вот так вот, чтобы
6: отхватил
3: в гостях
6: там
3: вечером. И я смотрел на то, как там продолжают строить.
2: А сейчас там тоже...
3: Там такая плотность была, там вообще... В общем, я следил за развитием.
2: А год-то 87-й.
3: Да, действительно, ты прав абсолютно.
2: Район молодой.
3: Да, на самом деле много интересного еще можно про районы Екатеринбурга. У нас продолжится завтра уже эта игра. Мы тебя поздравляем. Значит, призы выберешь за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4на4центр.ру.
1: Человек, который менял ответы ради очка.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 9:19 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и приятного аппетита всем, кто завтракает, кто-то завтракает уже в школе. Так вот, в Госдуме выступили за введение бесплатных обедов для всех школьников.
4: Вообще
0: не
4: всем.
0: Только началка,
3: бесплатное горячее питание для всех учащихся с 1 по 11 класс. Сейчас бесплатное питание с 1 по 4, начальная школа. Это классно было. Но когда у меня дети перешли в среднюю, и там и дальше. Ну, понятно, что все, если несколько детей, ну, многодетным там льготы. А если у тебя двое детей, ты как бы платишь вообще нормально.
0: И зачастую эта еда не совсем вкусная бывает.
3: Слушай, у нас в школе кормят вкусно. Да.
4: Не, ну, давайте так.
3: На самом деле классная идея, если что.
4: Идея с бесплатной кормежкой мне нравится. Конечно, нравится. Но как бы...
3: За чей счет банкет?
0: Да, и качество бы вообще не потерялось.
4: Это первое. Второе, а что раньше этого не обсуждали?
3: Ну, вот, ну не обсуждали, но сейчас поднимается эта тема, потому что она особенно необходима старшеклассникам в сельских школах, которые тратят очень много времени на дорогу из соседних там деревень. Проводят в школах целый день чаще всего старшеклассники. Не приезжают туда. И вот если без питания горячего, если не обеспечили родители, не успели закинуть деньги, что постоянно надо контролировать. У меня часто дети в стопе на питание. Часто. Потому что я ворона. Вот, да.
0: Не оплатила, они голодные.
3: Да. Мне там учитель пишет. Я стараюсь поддерживать, конечно, баланс.
4: Диета у нас.
3: Да, ну, по мнению авторов инициативы, горячие обеды для всех, без исключения школьников, должны стать базовой нормой, которая влияет на здоровье и успеваемость детей. Ну, все, смотрите, вот помните, детей выгоняли из автобусов, там, из трамваев.
0: Да.
3: Как-то сделали, чтобы для всех школьников до 18 лет бесплатный проезд был у нас.
0: Давай
3: в регионе
0: теперь питание,
3: только такое.
0: Да.
3: Теперь питание, да.
0: Потом еще что-нибудь.
3: А то вон плитку укладываем, вот. Чтобы детей накормили, не знаю. Вот. Ну, а тем временем взрослым рекомендуют податься в клоуны.
4: Давно
3: ради
4: пора.
3: Спасения от выгорания.
4: Там, это мне офисному, кажется, это от возраста не зависит вообще.
3: Офисному планктону. Вот карьерные эксперты на Западе. Там сейчас прямо это новый тренд завирусился. Вечерние школы-клоунады. И юристы успешные, аналитики, маркетологи идут туда не для смены профессии, а чтобы научиться импровизировать, не знаю, принимать легче провалы. Да-да-да. Отпускать контроль над своей жизнью вот этого, чтобы не трястись. В общем, российские карьерные консультанты эту идею одобряют. Mm-hmm. Вот, но, однако, вписывать эти курсы клоунады в свои резюме не советуют, но могут не оценить такой перформанс HR. А вообще, в анкете лучше деликатно упомянуть, мол, высокую стрессоустойчивость, но пройти ее как раз вот на курсах клоунады. Как вам такая идея?
5: Теперь мы знаем, чем в очереди на заправку заняться.
4: Видел гайд, уже видел гайд, да, уже даже некоторым женщинам советуют стать простидижитаторами.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4на4центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13.
16: 17. Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
18: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Турбо-картинг!
13: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
19: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
20: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
21: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
22: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
23: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilot.fm.ru.
24: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:31 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. И Санек уже на посту. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, где-то волна пробок спала, где-то наоборот добавилась. По объездной в направлении Щербакова и Кольцовской развязки вырос трафик. Притом вырос так заметно, еще в сторону заправок стоят. В общем, весь участок, начиная напротив Ботаники и до Базового, встал. Затруднение в движении под Калиной тоже на Старом Сибирском тракте, но больше сейчас со стороны Декабристов. Я так понимаю, опять в направлении заправочки, да, там подстаивают. Значит, дальше, что у нас еще из таких горячих участков? Затруднений в движении нет уже страшных на Уралмаше, ну, по крайней мере, как пока. Вот съезд на первый километр со Свердлова аж начинается пробка на Челюскинцев переходит, и вот до первого километра Космонавтов, там же тоже все на заправку поворачивают. Затруднения в движении при заезде в город по Космонавтов со стороны ЕКА, да, если ехать из Пышмы, вот тут этот участок стоит как раз. Также затруднено движение на Репино в районе Университета связи, и вырос резко трафик с Академа. Там у нас от Сахарова стоит пробка в направлении Кольца под Игенина. Быстро выскочить не получается. Ну и, конечно, традиционно, что Московская перед Волгоградской со стороны объездной, объездная со стороны Московской до Амундсена, весь кусок. Улица Большакова, улица Посадская. И вот сейчас в 10 утра начнет накрывать еще и улицу Шейкмана. Так что, пожалуйста, давайте внимательнее будьте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа. Мать твою.
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге.
5: Сейчас вам очень пригодится наша веб-камера, господа. Вы можете зайти в онлайн-трансляцию на сайт pilotfm.ru. Там с главной страницы есть ссылка. И вы как раз увидите зашифрованное слово в ребусе. Mm-hmm. Разгадывайте слово, дозванивайтесь по телефону 237-104. Уже кто-то, кстати, это делает. Говорите слово, выигрывайте приз.
4: Да, есть звонок у нас. Алло, привет.
6: Здравствуйте.
4: Как тебя зовут?
6: Артем.
4: Артем, что за слово?
5: Давай.
6: Тюнинг.
5: Да, да, молодец, абсолютно верно. Тюнинг.
7: Да, сегодня получается 2 сентября магазину Оксинон Шоп на Ануфриево 57А исполняется 10 лет. И в честь этого события Оксинон Шоп проводит розыгрыш призов. iPhone 17, комплект линз, установку, сертификаты. И в своей группе во ВКонтакте, так что подписывайтесь. Финал 21 сентября. Все подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК Оксинон Шоп. Ну, а ты сегодня получаешь сертификат на 2000 рублей. Поздравляем.
5: Ну, а мы, конечно, ребят из Ксенон Шопа, да, поздравляем с днем рождения.
7: Да, вот, дружим.
5: Желаем процветания. Тебя прошу остаться на связи, объясню, как все забрать. Кричи «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта.
3: Катапульта. Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Пилот FM.
8: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
12: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
11: Проводить время с семьей в «Глобусе»
13: у нас так принято.
12: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
14: Ты учишь английский?
15: Я не учу. Я говорю.
16: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
17: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
16: Адреса и подробности на london-express.ru.
18: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
19: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
20: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
21: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
22: Для лиц старше 18 лет.
23: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
24: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
25: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта.
3: Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Зуммеры, молодежь захотела работать в ЖКХ и на производстве. Неожиданно молодые россияне все чаще стали рассматривать эти отрасли для старта карьеры. Именно для старта. За год количество их резюме для работы в том же ЖКХ увеличилось на 105%, а в производстве и сельском хозяйстве на 40%.
0: Ну, это здорово.
2: Ну, вот вы помните себя в молодом возрасте? Вы мечтали работать в ЖКХ? Или в сельском хозяйстве?
1: Я работать хотел где угодно, как угодно. И грузчиком, и охранником в зоопарке поработал. Чем только не занимался, знаешь, пока не нашел себя, как говорится. Да мне еще повезло. Я еще попал хорошо, понимаешь?
3: А телевидение?
1: На радио сначала.
2: Ну вот, кстати, молодые россияне не мечтают работать на радио, в том же IT не мечтают, блогерами раньше
1: не мечтали.
2: Потому
1: что сейчас это все уже потихонечку отходит на второй план, везде смартфоны, интернет, в сфере интернета много хотели работать. Просто далеко не все могут понимать, как это делать, а вот в сельском хозяйстве можно сечь и достаточно быстро. Просто надо тяжело работать, потому что сельский труд, он тяжелый.
2: Это да. Россельхознадзор попросил россиян не приносить лично кур в МФЦ для регистрации.
1: А нафиг вы придумали тогда это все?
2: Да, да, мне кажется, ради этого все и было задумано.
1: Конечно, вы же придумали регистрировать кур через МФЦ, вот вам и приносят кур.
2: После обращения граждан в ведомстве напомнили, что оформлять учет животных лично с курицей под мышкой не требуется. Вопрос возник после поручения Володина правительству пересмотреть правила учета животных или отменить часть требований.
1: Вообще, как бы, я вот честно этому изменению, это либо для того, чтобы дополнительно денег собрать в казну было придумано,
2: скорее всего,
1: либо для
2: да.
1: чего вообще. Просто, вот меня, конечно, вопрос наличия, у меня нет 10 даже кур, ни одной вообще нет. Но вопрос вот этот вот как
3: дальше
1: бы...
3: Дальше давайте поголовье всего скота. И коров понесем.
2: И свинюшек тоже в первую очередь.
1: Кто собаку с котом приведет, кто что.
2: Главное, чтобы мужа не привели.
1: Ну, в общем, такая перспектива, как у Шарик.
2: Кот по кличке Ребел стал звездой соцсетей после того, как его официально отчислили из шотландского колледжа. Приняли его, ну, как бы, ради, как сказать, ради хайпа в тот же самый колледж, причем на дизайнера приняли, а он как давай портить имущество. Всю мебель мягкую в деканате погрыз, поцарапал. После этого его отчислили, но недолго он пробыл без колледжа. Тут же его соседник себе принял тоже на роль дизайнера.
1: А это же много было всяких новостей, когда животные принимают там на например, на должность офицера.
3: Mm-hmm.
1: И оно себя ведет не очень по-офицерски.
2: Mm-hmm.
1: Гадит, где попало. Да, значит, себя
0: подбирает
1: вылизывает.
0: Более подходящую
2: Британии,
0: должность.
2: В Британии, я помню, кот был официально каким-то мышеловом, его уволили, потому что он за что-то там 5 лет ни одной мыши не поймал. Mm-hmm. Только в тапки как будто нагадил.
1: Ну, это просто хайп, вот и все.
2: Ну,
1: не
2: да.
1: надо, мне кажется, официально-то уж их устраивать.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте reginas-havailpro.ru.
5: Это лето не вернуть уже.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет примерно плюс 19 с переменной облачностью. 19 обещают и в Североуральске, но дождливо. Дождик обещают в Ивделе, плюс 17-18. Ну, так временами будет сильная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
4: Операция.
7: Реабилитация.
4: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня 2 сентября, среда на календаре. Плюс, сейчас вам скажу, повышается температура, 13 за окном.
1: А, да ладно. Обещали до 20-ки, поэтому вот ждем. Я уже переоделся.
0: Во что?
1: В легкое, в облегченную версию, да, чтобы пилить по хорошей
2: погоде. Мне, кстати, попались долгосрочные прогнозы синоптиков. Говорят, что зима в этом году будет поздней и малоснежной.
0: Ой, я вообще не верю. Лето тоже говорили, будет жарким.
2: Но я думаю, это больше про центральные районы. У нас на Урале невозможно предсказать погоду.
1: Да, да, я помню, там по поводу лета-то были прогнозы, что чуть ли не самое жаркое лето будет вообще. Прямо о-хо-хо.
2: Лето было жарким, но мы в тот день работали.
1: Ну, да, на самом деле. Или это как
0: мы
1: бы
0: в ту
1: такая
0: неделю, да, когда было жарко.
1: Вообще, если честно, я когда вот такие прогнозы слышу, сразу вспоминаю, что это как бы своих знакомых специалистов, которые тарологи, там всякие еще что-то.
0: Ну, синоптики вот примерно такими же стали, да.
1: Ну, ребята, вчера отгремело 1 сентября. Значит, в разных городах по-разному, я тут тоже посмотрел, значит, как наряжались люди, тут мы обсуждали уже моду на прически у молодых людей, но почему-то никто не обсуждал вот всякие эти линейки, концерты и так далее.
0: Ну, просто не у всех они были.
3: Линеек-то не было.
1: Ну, вот в питерской школе проводили под 6-7.
2: А там, где сам Газан был, по-моему, выступал, да?
1: Да-да-да-да-да-да-да-да.
2: Вот такой кринж, конечно.
1: Ну, все запомнят на всю жизнь эту.
2: Ну, школьникам понравилось.
0: Ну, моя бы дочь тоже была бы в кайфе. Но старший бы сказал, это что вообще?
1: Ну, слушай, да, они вот сейчас у них резкий такой разрыв, но малолетки-то прутся. Ой, сейчас вообще, мне кажется, на тетрадках сейчас вот пишут эти 67, все, улетает просто. Я видел уже футболки этот Team 67.
2: Учебный год, опять же, 2026-2027, тоже 6-7.
1: Да, 6-7, все. Вот это же они прям с ума сходят по этой теме. Но больше всего меня, конечно, бомбануло, что вчера в школу пошли те, кто родился как раз вот перед началом ковида. Это же как
2: год,
1: быстро
2: да.
1: время
0: 18-19 года.
1: Вообще просто жесть какая-то. Я, кстати, порадовался за... У меня младшая дочь карьеру ведущей осваивает, вела линейку.
0: Да?
2: Серьезно?
1: Да, они же там... Это
2: она с кем-то в паре работала?
1: Да.
2: Или как?
0: Ну, Лина у нас
1: с
0: вчера
1: Борей
0: тоже.
1: С Борей Гасановым, ага.
3: Не, ну я не линейку вела, я просто на классном часе выступила.
0: А да, что ты рассказывала детям? Вот просто
1: о
0: интересно.
1: Профессии?
3: Они подготовили вопросы.
1: Угу. Ну и какой самый каверзный-то был?
2: Сколько получаешь? Как попасть?
3: Да, слушай, ну, разные вопросы, типа, как выкрутиться, если ошибаешься в эфире, как я готовлюсь к эфиру, во сколько прихожу на работу.
0: На какие
3: как
0: оценки тут... ты училась, тебя не спрашивали,
3: да,
0: в школе?
3: Да, какие предметы в школе пригодились для моей работы.
0: И ты такая, сейчас. Конечно же, все.
3: Ну, все помаленьку, ну, там, английский, да, да. например, литература, mm-hmm. конечно, нужно общее образование иметь вообще, ну... Просто как попало на радио, ну, такое все.
1: Ну, дети умные вопросы задавали?
3: Ну, толковые, на самом деле,
1: ну, значит,
3: все хорошо.
1: Родители.
3: Ребенок мой спросил, есть ли у вас дети.
0: Зачетно.
2: Было бы забавно, если бы ты ответила нет.
1: Когда дети задают умные вопросы, я сразу понимаю, откуда ноги растут. Значит, взрослые писали. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди, кстати, роковая игра, и нам нужны сразу два радиослушателя. Поэтому ждем ваших звонков прямо сейчас по телефону. 237-104 будете за целый набор призов бороться.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Что такое идеальный отдых? Только представьте: мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру.
7: А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем наш роковый, роковой конкурс. Его спонсор ИП Жуков Антон Владимирович, Сандуновские бани в Екатеринбурге.
3: На связи у нас Алексей, плиточником работает. Здорово, Леш.
4: Привет.
3: Привет. Ну и как ты оцениваешь укладку плитки на вайнера, да, на плотинке?
4: Ну, честно говоря, не видел еще.
3: Понятно. Ну, ты сходи, потом расскажешь. Против тебя играет Саша, он лестницами занимается. Сань, здорово.
5: Привет.
3: А ты какую самую большую лестницу в своей жизни сделал?
5: Самую большую? Ну, по
2: служебную.
5: Объему недавно съел. Месяц назад там обшивал дерево, делал, и полностью деревянное.
3: Сколько этажей?
5: Ну, 3 получается.
3: Ага. А у тебя играет на корпоративе песня этого Антонова? Золотая лестница без перил, а любовь...
5: У меня странный был бы корпоратив на одного, да.
3: Понятно. А что, нормально? Ты включай себе. Сейчас поиграем с вами. Ребят, ну так как 2026 год объявлен у нас в городе годом уральского рока, мы приготовили для вас 3 рок-факта. И ваша задача отвечать, верите вы в них или не верите. И тот, кто наберет больше правильных ответов, получит целый набор призов. Мы утверждаем, что знаменитый электронный звук в начале песни «Сказочная тайга» группы Агата Кристи появился из-за кота Александра Козлова, который запрыгнул на синтезатор. Ну, просто кот запрыгнул и этот звук издал. Веришь в это, Алексей?
4: Да.
3: А ты, Саш?
5: Пускай, да.
3: Следующее.
6: Смешно было бы. Александр Пантыкин, мы утверждаем, написал музыку к мюзиклу «Конец света», который в 1988 году поставили на сцене театра музыкальной комедии.
3: Веришь, Леш?
4: Нет.
3: А ты, Саш?
5: Да, Пантыкина верю, да.
3: Так, ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что название группы «Смысловые галлюцинации» родилось на съемках фильма Алексея Балабанова. Он назвал так гул, когда голоса музыкантов наложились друг на друга.
3: Леш, веришь?
4: Да.
3: А ты, Сань?
5: Нет.
3: Ну, а теперь давайте разбираться, кто из вас набрал больше правильных ответов.
6: Прыгнул кот, не прыгнул.
3: Значит, нет, кот никакой не прыгал. Специально заготовленный звук. Да-да-да, там ничего такого там не происходило.
2: Хотя могло
3: свети...
2: быть и такое.
3: Могло быть, но нет. Кстати, в некоторых вообще иностранных музычках используются вообще какие-то стандартные звуки, вплоть до детских всяких вот этих электронных звучалок.
6: Ну, мюзикл «Конец света» действительно на сцене театра музыкальной комедии, и Александр Пантыкин написал вообще много музыки к мюзиклам именно, и к этому в том числе.
3: Да, вообще и старший, и младший Пантыкин как бы мюзиклами занимаются, если что. Ну и заключительно по поводу смысловых галлюцинаций.
2: Ну нет, конечно, название группы родилось не на съемках фильма Алексея Балабанова.
3: Да и группа была раньше
2: вообще.
3: Конечно,
2: конечно.
6: Раньше, да. Кстати, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабанец
3: праздновал
2: день
3: рождения.
2: Первый день осени, да.
3: Ну что, Леш, не расстраивайся. Санек, тебя мы поздравляем. Ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока» и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа. А с тебя, Леш, только громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. Тут Росстат все посчитал и докладывает, что россияне в среднем проводят в общественном транспорте около 19 дней в году, то есть прям 19 суток в году. Решили вот вообще узнать, как вот люди-то дни свои проводят. Оказывается, ну, больше всего на Дальнем Востоке, там вообще еще 20 дней. Это хорошо, что в общественном транспорте, а не на остановке. А то на остановке тоже бывает, что проводишь больше всего времени.
4: Но поздно вечером можно и там провести больше времени.
3: Да, больше времени вот Хабаровский, Камчатский, видимо, там все-таки какая-то ситуация...
4: Самые большие пробки или самые большие расстояния?
3: Ну, видимо, да. В общем, меньше всего в Магаданской области. Ну, там быстро, видимо, доехал и все. На самом деле, было же исследование такое, что если дорога на работу занимает больше 40 минут, то производительность труда снижается минимум на 10%. Ну, то есть ты уже на работу приехал, ты уже устал, потому что ты протрясся долго в автобусе.
5: А сейчас,
3: там,
5: да, еще надо учитывать проблемы топливные.
3: Метро, а вот, да, если там некоторые действительно в Москве или в Санкт-Петербурге, там же вообще по 2 часа иногда проводят время.
4: Мне тут рилс попался, девушка живет, ну, в соседней с Москвой области, и она встает в 4 утра, чтобы сначала на электричке доехать до Москвы, а потом еще в Москве час или полтора на метро едет до работы.
5: Жесть.
4: И каждый день
3: лучше
4: вот так.
3: Тогда уж онлайн лучше работать.
4: Ну да.
3: Да, ну а сардины переживают неожиданный ребрендинг. Вчера мы говорили про скумбрию. Да. И ее нужно, мол, устроить себе вечеринку со скумбрией. И...
5: Вечеринку лучше устраивать со стерлядями.
3: Значит, это понятно, но сардины. Еще недавно консервы из этой рыбы вот просто месяцами лежали на полке, ждали подходящего момента. И вот завирусился в соцсети. Завирусился очередной тренд. Называется он Сабрина Максинг. Вот. И сардины называют едой для вот этой вот гладкой кожи, натуральный источник омега-3, молодость.
6: Это надо есть и намазывать?
3: Ботокс. Нет, ну ты внутрь как бы употребляешь, и это всем
5: пихай
3: хорошо.
5: Пихай внутрь.
3: Это всем хорошо, и мужчинам, и женщинам.
6: Ой, и, что рыба консервирована.
4: Хорошая попытка.
3: А
4: продавцы.
3: Как? Я тоже как-то этот
5: стопе.
3: Самый...
5: Это вы про консервированную или про натуральную?
3: Если
5: натуральную, если консервированную, то расстрою вас, там кроме ешек всяких и добавок вы ничего не получите. Никаких там уже полезных веществ таких
6: нет. Да нет, нормально там все есть.
5: Ну,
6: Саш,
5: не
6: надо
5: всего.
6: Смотреть на состав, чтобы без масла, главное.
3: А
6: было.
3: Килька куда? Почему забыли про кильку вот
4: шпроты,
3: с этими глазами?
4: Шпроты, опять же, мои
3: шпроты
4: любимые.
3: Шпроты всегда были. Это
6: ну, шпроты
3: вообще...
6: это очень вредно.
3: Всегда было вредно.
4: Если этим маслом обмазываться...
5: Вы заметьте, насколько вот все-таки интересно. Вот название у рыб, далеко не у всех вызывают хоть какой-то аппетит. Вобла.
3: Стерлядь.
5: Сельдь. Еще и этот...
3: Вкусно.
6: Сибас.
5: Вот.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Побег из города! Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4центре, готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа! 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона!
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников!
13: Такое нельзя упускать!
14: Успевайте и вы!
15: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
16: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
17: Реклама.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Акция действует до 20 сентября этого года.
19: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
20: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.
6: Катапульта.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: Реклама.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: эфир проведет.
1: 4 сентября катапульта работает в жилом квартале Депо на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На радио «Пилот».

0: Но прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки АКПП центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Пробок немного, всего 3 балла. Но затруднения, тем не менее, имеются. На Челюскинцев пробка от Якова Свердлова до Восточной. Пробка на Учителей от Вилонова до Сулимова. На Космонавтов стоят машины от Челюскинцев до Мельковского переулка. И стоит еще Восточная от Декабристов до Малышева. В общем, в городе более-менее свободное движение. Аварий нету, так что успевайте. Если есть, конечно же, бензин, добирайтесь на работу, по делам. Будьте аккуратны за рулем, ну и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня среда, 2 сентября. Дневной драйв на радио «Пилот» стартует прямо сейчас с 12 до 16. Будем классной музыкой наслаждаться. На очереди у нас Linkin Park, 21 Pilots, Mona, Bruno Mars, другие не менее любимые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту» на бис. Буквально минут через 15-20 она прозвучит, а уже в эту пятницу «Катапульта» будет работать, вести утреннее шоу на новой для себя локации 4 сентября с 7 до 11 в жилом квартале. Депо, это если что, на сортировке. Кто рядом живет, кто будет проезжать, конечно, в гости с 7 до 11 к нам заскакивайте, ну и смотрите трансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника» ООО «Брусника». Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
2: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
1: Проводить время с семьей в «Глобусе»
3: у нас так принято.
2: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. Орбита. Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Побег из города поддерживаю.
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед.
4: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну а тем временем взрослым рекомендуют податься в клоуны. Ради спасения от выгорания.
4: Там, это мне кажется, это от возраста не зависит
3: вообще. Офисному планктону. Вот карьерные эксперты на Западе. Там сейчас прямо это новый тренд завирусился. Вечерние школы клоунады. И юристы успешные, аналитики, маркетологи. Идут туда не для смены профессии, а чтобы научиться импровизировать, не знаю, принимать легче провалы. Да-да-да. Отпускать контроль над своей жизнью. Вот этого, чтобы не трястись. В общем, российские карьерные консультанты эту идею одобряют. Mm-hmm. Вот, но, однако, вписывать эти курсы клоунады в свои резюме не советуют, но могут не оценить такой перформанс HR. А вообще, в анкете лучше деликатно упомянуть, мол, высокую стрессоустойчивость, но пройти ее как раз вот на курсах клоунады. Как вам такая идея?
5: Теперь мы знаем, чем в очереди на заправку заняться.
4: Видел гайд, уже видел гайд, да, уже даже не некоторым женщинам советуют стать простидижитаторами.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Не переключаемся, впереди у нас свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «ЭЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учительницу, подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно, заявили сегодня в компании ЕМУП «Водоканал». Повреждения устранены, отмечает пресс-служба компании, пишет «Новый день». Между тем, на странице «Водоканала» в соцсети ВКонтакте появляются гневные сообщения от горожан, у которых вода так и не появилась. Такие сообщения приходят из разных районов, в частности, из центра города, с Виза, Южного автовокзала, Эльмаша, Уралмаша. Накануне в некоторых районах Екатеринбурга пропала не только горячая вода, но и холодная. Вечером «Водоканал» сообщал, что из-за технологического повреждения временно ограниченной подачи холодной воды на Уралмаше, Эльмаше и сортировке. В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться.

0: в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шортаж». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Касторы». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шортаж. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов лишние огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты. Дары принимаются ежедневно на служебной проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8 утра и до 9 вечера. Полученные овощи и фрукты отправятся на кормокухню, затем их распределят по рационам для животных, пишет «Новый день». Голодный медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Хакасии. Об этом женщина рассказала своим друзьям, духовнику Игорю Мыльникову, а также тележурналисту Андрею Гришакову. Зверь резко сорвался и побежал в сторону отшельницы, но она, к счастью, не пострадала. Как сказал священник, испуга в голосе Агафьи не было, но за нее тревожно. Время голодное, какое-то нашествие медведей, цитирует священника «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка. Секретный фанатик.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Полчаса музыки и никакой рекламы. Это он. Музыкальный нон-стоп здесь, на радио «Пилот», стартует прямо сейчас. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.
6: Нон-стоп. Полчаса мы.

0: Реклама.
1: Урал Маш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
10: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
9: Адреса и подробности на london-express.ru.
11: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе»
8: у нас так принято.
7: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил президент Путин накануне на пресс-подходе в Бишкеке. Он назвал атаки беспилотников главным вызовом, но подчеркнул, что страна с ними справляется и стала лучше защищать НПЗ. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой, отметил президент. Также он прокомментировал указ о мерах по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе от ударов БПЛА, который дает право Кабмину вводить на таких объектах временное управление. Это не означает национализацию, отметил Путин, пишет «Коммерсант». Между тем, поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз, например, из Баженова, Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки бензина, пишет агентство ЕАН, ссылаясь на источники. Шабровская нефтебаза в Екатеринбурге принадлежит компании «Газпромнефть». По словам знакомого ситуации собеседника агентства, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы, отмечает ЯН. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборрелиозом, более 47%. На клещевой энцефалит госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на клещевой энцефалит 124 человека, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга продлили сроки перекрытия улицы Первомайской между Толмачевой и Карла Липкнехта до 10 сентября. На участок не пускают в том числе пешеходов. Ранее ограничения вводили с 3 по 30 августа из-за работ по строительству инженерных сетей. В этом районе продолжается возведение комплекса общественно-жилого назначения. На месте перекрытия на Первомайской установлены дорожные знаки и указатели, пишет «Комсомольская правда». Солнце спит, заявили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях. Прогноз полностью зеленый. Звезда спит, цитирует ученых «Москва-24». Ранее сообщалось, что сегодня, 2 сентября, в небе можно видеть Венеру рядом с яркой звездой с пикой. Пара будет видна сразу после захода солнца низко над западным или западно-юго-западным горизонтом. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-Havail.ru».
6: Климат-контроль.
0: И несколько слов о погоде на завтра, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Обещает нам 3 сентября небольшую облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Операция.
8: Реабилитация.
9: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
9: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
7: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

Начало третьего в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему 2 сентября, по-прежнему среда. Здесь на Радио Пилот по-прежнему с вами Сергей Королев и дневной драйв на 104 FM. Еще целых 2 часа будем наслаждаться классной музыкой. В этом нам помогут Эд Ширан, Тима Белорусских, Линкин Парк, Филатов энд Кэрос. Будет еще пара музыкальных сюрпризов в течение часа. О них мы заранее вам сообщим. Ну и, конечно, заранее сообщаем, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит фотоконкурс совместно с Турбо Картинг. Мы его объявили, называется фотоконкурс «Адреналин в кадре». Нам на сайт специальный раздел конкурсный, присылайте ваши фотографии, можно с гонками, можно как бы с детьми, семейные фотографии, там, где вы на адреналине. А уже 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы при помощи рандомайзера выберем 10 случайных победителей, и каждый победитель получит сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационные 8. Сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Адреналин в кадре». Туда фоточки, конечно же, присылайте. Ну и всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучший майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
16: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240. Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
2: ООО «УК Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-00. 36-93.
3: Ты учишь английский?
4: Я не учу. Я говорю.
5: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
6: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
5: Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульт» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
10: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
11: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.

0: Да эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Побег из города? Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
8: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
8: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-17.
11: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
13: Дневной драйв.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Не переключаемся, впереди у нас свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «ЭЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Де юре правила вступили в силу еще накануне, но 1 сентября продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И по новому расписанию алкомаркеты и отделы по продаже спиртного работают с сегодняшнего дня, отмечает «Новый день». Также отныне в регионе полностью запрещена продажа алкоголя в День знаний 1 сентября, а также во вторую субботу сентября во Всероссийский день трезвости. В этом году он выпадает на 12 сентября. И в Международный день защиты детей – это 1 июня, напоминает «Новый день». Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе, сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественная церемония с перерезанием ленточки не планируется, пишет портал 66. Открытие произойдет перед Международным фестивалем молодежи, который состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Но источник подчеркивает, что специально под мероприятие сроки не подгоняли. Так совпал график завершения работ. Развязка у Калины должна стать одним из ключевых транспортных объектов города и разгрузить проблемный перекресток в Екатеринбурге. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW, владельца накопившего 78 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП региона. Должник должен заплатить 42 тысячи рублей по штрафам и исполнительский сбор 103 тысячи рублей. С учетом ранее взысканных штрафов, рассказали в ведомстве. Приставы установили местонахождение машины должника, наложили на нее арест, оставив автомобиль владельцу на ответ хранения. Но он не сможет распоряжаться автомобилем, пишет «Комсомольская правда». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
12: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжоро.
7: Привет,
8: Хане. Привет,
9: салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Отрел Групп. Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
10: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
9: Проводить время с семьей в «Глобусе»
11: у нас так принято.
10: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну а тем временем взрослым рекомендуют податься в клоуны.
4: Давно
3: ради
4: пора.
3: Спасения от выгорания.
4: Там, это мне кажется, это от возраста не зависит вообще.
3: Офисному планктону. Вот карьерные эксперты на Западе. Там сейчас прямо это новый тренд завирусился. Вечерние школы клоунады. И юристы успешные, аналитики, маркетологи идут туда не для смены профессии, а чтобы научиться импровизировать, не знаю, принимать легче провалы. Да-да-да. Отпускать контроль над своей жизнью от этого, чтобы не трястись. В общем, российские карьерные консультанты эту идею одобряют. Mm-hmm. Вот, но, однако, вписывать эти курсы клоунады в свои резюме не советуют, но могут не оценить такой перформанс HR. А вообще в анкете лучше деликатно упомянуть, мол, высокую стрессоустойчивость, но пройти ее как раз вот на курсах клоунады. Как вам такая идея?
4: Теперь мы знаем, чем в очереди на заправку заняться.
5: Видел гайд, уже даже некоторым женщинам советуют стать простидижитаторами.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого напал сверстник во время урока в школе. Его жизнь вне опасности, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. По предварительным данным, между двумя девятиклассниками произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож. Как сообщил источник портала Уфа1.ру, на мальчика, которого ударили ножом, и раньше жаловались, он доставал других учеников. Напавший школьник спокойный и положительный, но первый его несколько лет унижал, оскорблял и запугивал, рассказал источник. Между тем, СКР Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают 4 сентября. На сайте ЕТК сообщается, что на теплосетях идут работы до 16.00 пятницы, пишет «Новый день». Накануне вечером пресс-служба ЕТК сообщила, что из-за ограничений подачи холодной воды на источники компании «Т-Плюс» ограничены подачи горячей воды в дома на Эльмаше, Верхней Пышме, микрорайонах Вокзальный, Заречный, Вис, Юго-Западный, а также Широкая речка, Центр и Втор-Чермет. Между тем, накануне вечером в ряде микрорайонов Екатеринбурга пропала и холодная вода из-за технологического нарушения. В водоканале сообщили, что повреждение устранено, с вечера вода подается штатно. В Свердловской области возвращается летняя погода. Уже завтра в Екатеринбурге ожидается до плюс 25 градусов днем. К концу недели, возможно, небольшие дожди, сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Регион окажется под влиянием гребня антициклона, который будет

0: перемещаться в сторону Западной Сибири, пишет Урару. Сайт Росгидромета обещает небольшие дожди в Екатеринбурге в выходные, в остальные дни вплоть до вторника сухую погоду. Тепло сохранится, температура днем до середины следующей недели составит от плюс 22 до 25. Сегодня, 2 сентября, россияне могут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Пару можно будет видеть сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом в небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее, с холодным бело-голубым оттенком, пишет московский комсомолец. Одним из главных астрономических событий сентября станет пик яркости Венеры 22 сентября. В этот день планета будет выглядеть особенно ослепительно. Для владельцев телескопов откроется удивительный вид. Венера предстанет в форме тонкого серпа, напоминающего уменьшенную копию молодой Луны. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Климат-контроль. И несколько слов о погоде на завтра, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Обещает нам 3 сентября небольшую облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
7: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
8: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
7: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброго дня всем, кто мягко, красиво, удобно приземлился на 104.10 в столице Урала, 3 минуты 5. И это, естественно, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова. И не только. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: И если прямо сейчас подключиться к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», можно увидеть, что у нас здесь гости. Да, 6 сентября в 6 часов вечера в Театре Театрум в Верхней Пышме состоится музыкально-пластический спектакль «Путь одной души». И сегодня у нас в гостях фолк-группа Кантадора, в частности, Боднар Оксана, которая является вокалисткой и режиссером спектакля, а также автором музыки, и Тарасова Вера, басистка и соавтор музыки. Добрый день!
3: Приветики!
2: Расскажите, что такое музыкально-пластический спектакль вообще?
3: Ну, что такое музыкально-пластический спектакль, я, наверное, расскажу в своем понимании, да, потому что многие могут понять это по-разному, я расскажу, как я это вижу, как я придумывала в своей голове. Mm-hmm. Это соитие нескольких коллективов. Воздушных гимнастов и...
2: Саити, собственно... это слово, конечно, интересно.
4: Учитывая 12+.
3: Так, ну, в рамках 12+. Это, ну, давайте назовем это сотворчество. Сотворчество воздушных гимнастов и сотворчество музыкальной группы Кантадора, которые будут во время общего спектакля радовать зрителей не только визуалом прекрасным, прекрасными элементами на воздушных снарядах, но и, собственно, музыкой, которая будет звучать вживую также на этом спектакле.
0: Но это прикольно на самом деле, когда у людей перед глазами, мне кажется, что всегда это интереснее, если музыка сопровождается визуальным действием, потому Конечно. Что это что-то пробуждает, мне кажется, в человеке, вот эту синестезию, где ты начинаешь звук лучше понимать благодаря визуальному происходящему чему-то.
4: Это то, что игнорируют люди, когда говорят, что мюзиклы — это какая-то фигня. На самом деле мюзиклы, в том числе, мне кажется, успешный благодаря вот этому вот сочленению, да, сотворчеству.
0: Саитию ты хотела сказать.
4: Саитию хотела я сказать. Обхожу это слово так или иначе.
0: Мы все здесь благодаря ему. Давайте говорить сплетение.
3: Отлично.
4: Так, ну и получается, там у нас сюжет вокруг пути одной души.
3: Все верно, да, сюжет несложный. Хотелось сделать так, чтобы зритель не пришел ломать голову и, не знаю, решать ребусы. Хотелось, чтобы он подключил больше чувства и слушал именно через уши, через глаза, а не думал так... Какой же здесь сложный сюжет? А что здесь? Я потерял нить.
0: Окей,
3: а про
0: Google,
3: что? А куда?
0: О чем речь?
3: О чем речь, да.
4: Синие занавески. Что они имели в виду?
3: Да, то есть хотелось в этот раз погрузить максимально в атмосферу, но при этом, чтобы зритель наслаждался и не парился. Как бы, вот знаете, от меня я уже говорила, это вот отключить, наверное, мозг и подключить чувства. И таким образом лучше будет восприятие этого спектакля.
0: Да, но это определенно... штука, которая происходит с людьми, когда появляется какой-то замысловатый сюжет, мозг погружается в сюжет. Там, скорее всего, было бы очень тяжело воспринимать именно аудиовизуальную составляющую, потому что начиналось бы вот это. Я сейчас выкружу финал раньше, чем он произойдет.
2: А какова продолжительность спектакля? Сколько он занимает по времени?
3: Спектакль будет 50 минут. Вот, то есть ни много, ни мало, я думаю, в самый раз.
0: Слушайте, правда, у вас прям так хорошо в этом плане, формат как будто, ну, понятно, что мы еще не там, но по описанию очень легко для восприятия.
2: Мы сейчас там немножко окажемся, потому что наши гости небольшой, как сказать, фрагмент.
0: Я никуда не пойду, там
2: фрагмент нам приготовили. А как называется эта песня, или с чем она с вами ассоциируется как-то?
3: Называется «На гряной неделе». То есть «Гряная неделя» — такая русаличья неделя, на которой русалки выходят, и лучше им на глаза не попадаться. Mm-hmm. Обычно это происходит в июне, то есть это немножко погружаю вас в атмосферу, в фолк. Вот. И, собственно, эта песня про русалок, про некий обряд на любовь. Собственно,
0: я так понимаю, русалок не которые Ариэль, а которые наши.
3: А мы серьезнее, наши русалки.
0: Итак, у нас все готово. Слушайте, на самом деле мы немножко послушали перед началом, и это было восхитительно. Да, поэтому наслаждайтесь.

Как пошли наши гусли, как пошли звончатые. Да тут гусли упали, да за рученьку брали. Да за белую мали, за златень, за перстень. Кума ходит под барусика, траву либидо нарвет и секет. Белый фартучек кладет, приговоры говорит, приговаривает. Кого я люблю, того я возьму. Кого не люблю, того на сторону. Как пошли наши гусли, как пошли звончатые. Да тут гусли упали, да за рученьку брали.

0: для тех, кто только что подключился и ничего не понял, это была полгруппа Контадора. Кстати, девчата принесли нам билетики, которые мы на этот самый спектакль разыграть сможем буквально в следующем конкурсе, если желаете получить их себе.
1: Подождите, мне так хорошо. Вот этот вот момент с вот этим вот речитативом, шепотом, меня так мурашится.
2: А ты СМРщик, потому что.
1: Очень хорошо, прямо, да.
0: Это действительно было круто. Желаем, чтобы спектакль прошел без сучка, без задоринки. И обязательно приходите к нам в гости снова. Будем рады вас видеть.
2: Спасибо.
3: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
4: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
3: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
4: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+. Свет, свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simoland.ру.
3: УК «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. УГРН 122-660-002-36-93.
4: Побег из города! Поддерживаю!
5: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
6: Большая распродажа. 4x4 центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
7: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
8: Такое нельзя упускать.
6: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4 центр.ру.
9: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. УГРН П-307-667-2263-017.
10: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 21 минута, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
0: Дозвонился к нам находящийся в отпуске Роман. Привет!
3: Привет!
4: Привет, привет.
0: Расскажи, как отпуск проводишь в нашем жарком Екатеринбурге?
4: Ну, сегодня только с полужаркого Питера в 2 ночи прилетел. Там начинал свой отпуск.
0: И что там посетить успел?
4: Посетить? Катался по каналам, фотографии. И был в католической церкви, там орган слушал.
3: Ну, там круто.
0: Восхитительно.
4: Это круто, там песни с фильмов там.
0: А, то есть саундтреки играли?
4: Ну да, типа.
0: Прикольно.
3: Того. А там прямо орган-орган был, не синтезатор.
0: Ну так это ж церковь,
4: конечно. Маленький такой орган, женщина играла, там ногами еще нужно там.
0: Да, педальки есть.
1: Я в целом считаю, что католики, они немножко странные с точки зрения христианской религии, но шоу, которое они устраивают. А там был вот этот баптистский священник, который бегал и кричал: «Прими свет!»
4: Нет, там чисто было музыкальное, там один гусли было, женщина играла. Mm-hmm.
1: Ну, блин, прикольно.
4: Мужчина там с какой-то инструментом, чисто какой-то он вроде ирландский какой-то там, бог его знает, только типа гитары.
0: Струнное что-то, понятно.
1: Ну да, струнных у всех народов всяких разных куча.
0: Роман, а знаешь ли ты суть нашего конкурса?
4: Сына просто 1 сентября там
0: удачно.
4: В институт поступил.
0: Удачно.
1: Поздравляем.
0: И поступил, и послушали.
4: Летчиком будет.
0: Это замечательно.
1: Пушка.
0: Еще подарочек сейчас выиграешь, вообще будет замечательный отпуск. В общем, у нас для тебя есть одно задание, а именно словечко, и 3 варианта того, что это слово может означать. Один из вариантов правда. Отгадаешь, какой же ответ верный, тогда подарок будем выбирать вместе с тобой. Слово для тебя сегодня – зооноз. Что такое зооноз?
3: Возможно, это такой тип заболевания. Может быть, это плотник по-фински, либо это имя одного из 7 подземных королей в одноименной сказке Александра Волкова.
0: Зооноз.
4: Ну, король явно нет.
0: Читал эту сказку, помнишь?
4: Конечно, нет. Откуда я читал?
1: Ну, не по-королевски звучит.
0: Ну, сразу же нет. Ну, ладно.
3: Король зоонос.
4: Вот.
0: Так. Плотник по-фински или тип заболевания остается, если отбрасываем короля в сторону?
4: Плотник по-фински, либо...
0: Либо тип заболевания.
4: У вас заболевание зоонос тоже как-то не звучит.
0: Не звучит, да. Вот плотник по-фински зазвучал. Позовите зооноза. Он тут что-то нахимичил. Итак, твой окончательный ответ, Роман. Каков же он будет?
4: Ну давайте будет. Вид заболевания.
1: Вид заболевания.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа. И это чистейшая правда, да? Инфекционное или паразитарное заболевание, которое передается человеку. Хотел переобуться, да?
4: А я хотел этого финского
1: плотника. Не, все нормально.
0: Финский плотник звучит как фусепа.
1: Да, по поводу зоонос, это вот заболевания, которыми раньше только животные болели, а потом они к людям перешли. Вот это вот все зоонозы.
0: Роман, поздравляем тебя с успехом. Давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилочки забрать? Вот недавно девочки нам оставили пару билетиков на музыкально-пластический спектакль «Путь одной души», который будет 6 сентября в 6 вечера в Театре Театрум в Верхней Пышме.
1: Очень хорошо звучат.
0: Да. Есть билетики на вечеринку «Вечно молодой» 5 сентября в Свободе, концерт «Холод» будет. Есть билеты на футбольный матч «Урал против КамАЗа», сразятся 6 сентября на Екатеринбург-арене. Есть билетики «Музей Зон» любой из 4 площадок, а также сертификаты в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд», либо в аквапарк «Лимпопо» на 1000. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Роман, что решаем?
4: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Реклама. Ты учишь английский?
11: Я не учу, я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
11: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.

0: лето эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг Холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг Холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас у нас на дорогах 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Ситуация не радует на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. На Турбинной подстаивают от Учителей до проспекта Космонавтов. Немного вас помучает толчья на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова. Ну и терпение ваше проверено будет на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда. А прямо по курсу вас ждет наш рок-конкурс. Поэтому, любители данного жанра, набирайте 237-104. Нам нужен и мужик, и девчонка.

0: Доброго дня всем, кто любит рок! В столице Урала 16 часов и 35 минут. Пришло время нашего рок-розыгрыша. Его спонсор ИП Жуков Антон Владимирович. Сандуновские бани в Екатеринбурге.
1: Дозвонился к нам Александр, он водитель скорой помощи. Привет.
2: Здравствуй,
0: Александр.
1: Ты нас слышишь?
3: Добрый день.
0: Сейчас, буквально секундочку еще, обрати внимание, что нам все еще нужна девчонка для участия, поэтому параллельно представительниц прекрасного набирайте тоже 237-104.
1: А тебе, Александр, уважение за твой труд.
2: Да,
1: скажи,
2: спасибо.
1: Саша, вообще к рок-музыке как относишься? Уральский рок слушаешь?
3: Ну да.
1: Какие любимые группы у тебя есть?
3: Ну так, это Агата.
1: Агата? Mm-hmm. А что там, Чайф, допустим?
3: Нет? Ну и Чайф.
1: Чай все-таки тоже.
3: Агату больше все равно.
1: Агату больше всех. Есть звоночек у нас на вторую линию. Добрый день.
4: Привет.
5: Добрый день.
4: Добрый день.
1: Как тебя зовут?
4: Марина,
1: а ты где трудишься, чем занимаешься?
4: Я работаю на мебельной фабрике, менеджер по продажам.
1: Есть ли в твоей жизни место для рок-музыки?
4: Всегда.
1: А у тебя какая любимая уральская группа?
4: Уральская?
1: Да-да.
4: Наверное, Смысловые.
1: Ну, тоже неплохой выбор. В общем, ребят, 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Мы посчитываем число правильных ответов, и тот, кто даст большее число, получит подарок. Итак, первый факт.
2: Мы утверждаем, что официальным гимном фестиваля «Старый новый рок» является песня Егора Белкина «Соня любит Петю».
1: Верите вы в это или нет? «Соня любит Петю» — это официальный гимн фестиваля «Старый новый рок». Александр, что думаешь?
4: Я не верю.
1: Так, Марина не верит. А что считает Александр?
3: Соня любит Петю.
1: Угу.
3: Наверное, навряд ли.
1: Навряд ли. Ну что ж, никто не верит в это. Хорошо, двигаемся дальше.
0: Мы утверждаем, что Владимир Шахрин сочинил песню «Никто не услышит», когда застрял в смотровой яме собственного гаража на окраине тогда еще Свердловска.
1: Помните это? Ой-ёу!
2: Никто не услышит!
1: Горе мое! Это другая песня.
0: Это другая песня.
1: Александр, что думаешь, правда ли то, что Шахрин сочинил эту песню, когда застрял в смотровой яме собственного гаража?
3: Возможно, но, наверное, не верю.
1: Наверное, не верит. А что считает Марина?
4: Я верю.
1: Марина верит. Хорошо. Ну и третье утверждение. Для записи альбома «13» Александр Пантыкин выпросил у руководства консерватории редкий немецкий рояль, причем инструмент заносили в подвал ДК через окно, разобрав оконную раму. Верите вы в эту историю или нет? Что думаешь, Александр? Затаскивали рояль немецкий? Ты веришь. Хорошо. Что считает Марина?
4: Я тоже верю.
1: Оба верят. Ну что ж, давайте подводить итоги.
2: Во-первых, действительно, официальным гимном фестиваля «Старый новый рок» является песня «Соня любит Петю». Это правда.
1: Да,
2: но никто
1: тут,
2: не поверил.
1: Да. Никто не верил в это, но и зря.
0: Да, второе наше утверждение тоже было ложным. Нет, Владимир Шахрин в смотровой яме не писал песни.
1: И тут Александр дал верный ответ, это здорово. А вот для записи альбома «15» Александр Пантыкин не выпрашивал немецкий рояль и не заносили его, соответственно, через окно и не разбирали оконную раму. И тут, к сожалению, оба неправильных ответа получилось, да?
0: Ну,
1: итого, Александр, один правильный ответ, это уже неплохо и достойно похвалы. Подарочек получишь за эфиром, расскажем, как забрать. А сейчас попробуйте громко, хором крикнуть нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!

0: Пилот FM. Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 100,4. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилот и турбокартинг. Успевайте до 25 сентября присылать фотографии соответствующие, а 25 числа в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: В Великобритании женщина угнала свою машину обратно у гонщиков. Значит, супруги оставили вечером свой автомобиль на улице перед отелем, сами пошли на свадьбу в отель. И через 4 часа они из отеля выходят, машины нет. А в багажнике остались детские игрушки и яблочный ноутбук. И муж сначала позвонил в полицию, а жена сразу запустила приложение для того, чтобы связанное устройство найти. На смартфоне ноутбук находился на другом краю города, она увидела. Но они поймали таксу, поехали сразу туда. Она, водителю так. Все объяснила, что за ситуация, они там преследование вот это начали. Муж из машины вышел первым, супруга осталась в машине на случай, мало ли, у гонщиков на месте не окажется. В итоге автомобиль был их, но те уже успели, преступники, поменять номера. Вот, то есть очень оперативно это было сделано. В итоге автомобиль поврежден не был, они просто его открыли, сели и уехали обратно по своим делам. Не знаю, что там полиция сделала, не сделала, но вот автомобиль
0: вернулся.
2: Полиция
0: сделала, потом тормознула, сказала: опаньки, это что за номера левые?
1: Нам как раз на закрытие палочной системы.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: бы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» написали обращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и попросили помочь с заправкой без очередей. Гигантские очереди на АЗС ставят под угрозу спасательные операции. По словам поисковиков, они испытывали сложности все лето, но раньше с этим удавалось как-то справляться. Например, заправляться глубокой ночью в отдаленных от Екатеринбурга поселках. В последние 2 недели этот вариант не работает. Есть только 2 способа. Либо стоять по 4 часа в очереди, либо заправляться на очень дорогих заправках. А «Лиза Алерт» никакого финансирования не получает. Волонтеры работают бесплатно и заправляются за свой счет, сообщает «Ядин». В Екатеринбурге приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки БПЛА. Этим занимается застройщик, с которым договорился замглавы города Рустам Галямов. В основном в домах выбило окна. Напомню, что Екатеринбург подвергся атаке вражеских дронов утром 31 августа. В результате обломки беспилотников упали возле логистического центра и попали в 3 жилых многоэтажки. Пострадали 4 человека, погибших нет, пишет «Комсомольская правда». Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентство «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
9: А завтра-то опять +21. Это максимальная температура днем. Утром +13, вечером +18. И до конца недели пока что обещают в том же духе. Ночью обещают туман, днем в основном облачно. Небольшой дождь возможен с 4 до 5 часов вечера. Ветер подует южный, слабый, 1-3 метра в секунду.
0: Туман – это просто готический воздух.
10: Ну, ты вчера говорил, одна капелька.
0: Одна капелька в 16 и что-то...
9: Ну, набрехала.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Подтекает, стучит, не тянет.
2: Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. 6:03, а с вами вечерний
1: навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: А на днях, ну вот поскольку учебный год у нас начался, в Китае тоже, и там учеников не пустили в школу из-за неправильных причесок. Сразу две школы внезапно приняли строгую политику в отношении внешнего вида, в первую очередь пацанов, естественно. Несколько учителей встали у ворот этих двух школ, осматривая прически учеников в случае несоответствия, разворачивая их.
2: А там что были вот эти прически в духе Сергея Лемаха?
3: Нет, не совсем. Но, в общем, по правилам, у них, у учеников мужского пола, волосы спереди должны быть над бровями и ушами, сзади не должны касаться воротника, но и на лыс побриться тоже не беспроигрышный вариант. Там сначала надо спросить разрешение у школы, чтобы побриться на лысо. Естественно, красить волосы тоже никому нельзя, ни мальчикам, ни девочкам. Вот. И, видимо, это стало носить массовый характер, потому что, когда звонков от родителей с просьбой оперативно постричь ребенка стало слишком много, поблизости от школы развернулись мобильные салоны красоты.
2: Палаточный лагерь для тех, кто хочет выкружить ноутбук, сдав свои волосы.
0: Знаете, что хочется сказать коммунистической партии Китая? Как-то по-капиталистски у вас все работает, если честно. Вот так вот посмотреть. А вообще, я чувствую, что там у автора вот этого, вот этих вот законодательств, ну, это не совсем законодательство, но этих правил.
3: Конкретных школ,
0: да,
3: причем.
0: По описанию того, что нужно делать с головой, я прям вижу, там сидит чувак и такой: ненавижу челкарей! Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Не страшно, но все же придется постоять. Например, на проспекте Космонавтов от Совхозной до Ломоносова, на Московской от Объездной до Волгоградской, также пробка на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, не особо крутятся колеса по Гагарина от Первомайской до Блюхера, плотники на Космонавтов от Артинской до Завокзальной, и нужно потерпеть на Объездной от Московской до Амундсена.
3: И, конечно, рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте свои сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
5: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
4: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
5: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но пока что не обзавелся идеями, куда его потратить. В Екатеринбурге 13 минут шестого, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда же в рубрике «Афиша».
2: Если хочется на свежем воздухе время провести, мелых зверушек покормить, можно съездить в парк Альпак Симба. Он находится в Шарташском лесопарке по адресу Пески, 60. Он работает ежедневно с 10 до 9. Здесь живут альпаки, кролики, олени, очаровательные шотландские бычки. Вы сможете вот их погладить, угостить вкусняшками, сделать фоточки рядом с ними. И в стоимость билета уже включен легкий перекус, а также горячий чай и кофе.
1: Только помните, что если вы хотите, чтобы альпаки для вас продолжали в голове казаться милыми, не всматривайтесь в лицо, в морду. Там творится страшное.
2: 1000 рублей стоит билет, возрастных ограничений нет. К 7 вечера можно сегодня прийти в театр-студию Тургенев на Первомайской 40. Там покажут комедию «Пижамы на двоих», значит, супружеская пара нанимает в свой дом новую домработницу, девчонку из деревни. И в один день, когда все из дома должны уехать по делам, там муж в командировку, жена к родителям, домработница в деревню, первые двое на самом деле ехать никуда так-то не собирались, а думали домой любовников привезти по случаю отсутствия остальных. А девушка просто не поехала, потому что так получилось. Ну и сами понимаете, что там за ситуация произошла. Билеты от 600 рублей, 16+. Тоже к 7 вечера можно прийти в Екатеринбургский театр «Кукол» на «Мамина Сибиряка 143» и посмотреть кукольную постановку «Ромео и Джульетта». Вам предлагают посмотреть известную трагическую историю в стиле «Данс макабр», что означает «пляска смерти». То есть бренность человеческого бытия, так сказать, она может быть встряхнута и как-то расшевелена только с помощью любви. И вот эта идея на протяжении всего спектакля.
1: Встряхнута.
3: Мне кажется, встряхнута.
2: 3000 рублей стоит билет, 16+.
1: Я думаю, это так же смешно, когда куклы, но просто у меня очень узконаправленное представление о кукольном театре, и это Ромео и Джульетта, и там:
4: «О, милый мой Ромео, быть может, немного яда осталось на губах его».
2: У тебя маппеты в голове сразу.
1: Ну, типа того.
2: А в 8 вечера можно прийти в стендап-бар на Радищева 31 на шоу «Надежный микрофон». Это как открытый микрофон, но без новичков, 10 опытных комиков
1: но прикрученный
2: на сцену проверить свои шутки. Вы им в этом поможете. Механику вы знаете. Билет стоит всего 300 рублей, 18+.
3: А если я знаю автомат?
2: Тогда не ходи.
1: Непонятно.
3: Я пойму вообще.
2: В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот». В Екатеринбурге 19 минут шестого, а с вами вечерний навигатор.
1: США учительница младших классов устроила прямо в кабинете уголок для пуков. Не могла она не заметить, что ученики, вообще не стесняясь никого, справляют вот это вот, пускают кишечные газы прямо в классе. Сильно отвлекала это детей от совместной работы, но она ругаться ни на кого не пожелала, поэтому вот сделала специальный уголок, что любой желающий туда может отойти, спокойно вот сделать свои дела, так сказать. А для борьбы с последствиями там имеются освежители воздуха, причем несколько прям.
2: Про диффузию-то не слышала. Начальный класс.
1: Родители сказали, что в целом нормально к этому относятся, прикольная задумка. Дети...
0: Во-вторых, появляется уголок для наказаний сразу. Да. Кто прокосячил, тоже вот стой теперь там.
2: Может еще и красным стать уголок со временем.
1: Дети говорят, что ну, достаточно сильно и быстро привыкли к этому нововведению, украсили его своими рисунками, там надписями, там написано «Gas Station».
0: Ага. Да, «Gas Station», там по привычке некоторые мужики с канистрами приезжают, такие, а можно? У вас есть?
2: Это биодизель, правильно?
0: А вообще, я думаю, сама по себе идея, я такой, типа, она говорит, что ученики настолько газуют, что срывают ход мероприятия, такой, у вас какой-то особый метеорологический класс, что происходит?
2: Надо разобраться со столовой, что там творится.
0: Ребят, прямо по курсу, вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте.
4: Реклама.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда. И атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
12: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
13: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
15: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
16: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
17: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: спонсор конкурса число Пи ООО СЗ Ривьера Инвест НБ. Доброго вечера всем, кто имеет набор счастливых и не очень может быть чисел. В столице Урала 17 часов и 26 минут, а с вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса
1: число Пи.
2: Дозвонился к нам Иван, работает помощником машиниста на железной дороге. Привет.
3: Привет. Привет.
4: Добрый вечер.
0: Как помогаешь там, типа, он тебя набирает? На даче надо вскопать. Помоги.
4: Ну, да, там картохи покопать.
2: Не, а бывает, что в нерабочее время просят как помощника что-нибудь? Такие добрососедские отношения или нет такого у вас?
4: Есть, если бригады устоявшиеся, то есть такие отношения.
2: Это здорово. Это
3: славненько, да.
2: Социализм! А вот сейчас машинист где-то рядом слышит тебя, нет?
4: Нет, я сейчас сегодня в ночь на работу, поэтому...
2: Может, он сейчас на приемнике тоже сидит сейчас, ментальная связь.
0: А какой у тебя график вообще?
4: Сейчас работаю день-ночь, отпускной, выходной, а так разные графики бывают. Бывает, что ночью вызывают выходные.
0: Ну, то есть режим выстроить проблематично, наверное, постоянный какой-то.
4: Ну, практически невозможно. В поездах то невозможно.
2: А вот маневрах, какой график ты считаешь оптимальным вот для себя? Ты попробовал разные. Что думаешь по поводу этого?
4: Я, как у Деда Мороза, самый оптимальный график. Сутки через 365.
2: Но боюсь такого.
4: Я подрабатывал Дедом Морозом просто, и это самый лучший.
2: Согласен.
0: Рабочие дни там идеальные.
2: Там, на самом деле, дня 3-4 есть поработать, пока денежки дают. Иван, знаком ли тебе наш конкурс, или стоит немного о нем рассказать?
4: Ну, стоит рассказать, да.
2: У нас для тебя есть одно число, в частности, число 30, и три варианта того, что это число может означать. Отгадаешь, какой из вариантов это правда, тогда подарок будет твоим. Итак, 30.
3: Возможно, столько лет исполнилось приставке Sony PlayStation 3. Может быть, столько тонн весил первый в мире компьютер, либо у стольких стран официальный язык испанский.
2: Что же это действительно 30, как ты думаешь, Иван?
4: Блин.
2: Ага, непростой вопрос.
4: Я про компьютер думаю, наверное.
2: Ну что ж, думай.
0: Думаешь, быстрее бы уже сесть.
3: Про новый обновить бы.
2: Вот бы кто подарил. Итак, это твой окончательный ответ?
4: Я думаю, что да.
2: Ну что ж, не надо так расстраиваться, ответ-то правильный. Действительно! Звали этот компьютер ENIAC, электронный числовой интегратор и вычислитель. Огромное количество, 18 тысяч электронных ламп содержал, весил 30 тонн. Но скорость, конечно, была так себе, но проработала штука эта 9 лет.
0: Ну, Ведьмака, наверное, потянет.
2: Ну, только на дно, если.
3: Слушай, дух где угодно ставит сейчас, и ничего.
2: Насчет Sony PlayStation 3 недавно и 20 лет исполнилось. И насчет 20, вот столько стран официально используют испанский язык. Иван, поздравляем тебя с заслуженной победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко.
4: Можно тещу поздравлю? Сегодня у меня у тещи день рождения.
0: Тещу, конечно. Безусловно.
2: А как тещу зовут?
4: Тещу зовут Валентина Владимировна. Она очень сильно помогает нам. Желаю, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, успехов в жизни.
2: Она машинист.
4: Побольше внуков еще осталось. Чтобы у тещи все было хорошо.
2: Присоединяемся к
0: твоим.
2: Ну а сейчас громко и четко. Крикни нам, пожалуйста.
0: Офигенно.
2: 3-4.
4: Офигенно.
0: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ Ривьера НБ.
9: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 37 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Придется постоять на Московской от объездной до Волгоградской. Ситуация нерадостная на Куйбышево от 8 марта до Московской. На Сибирском тракте тоже в основном стоится от Буторина до Базового переулка. На Московской не гоняют ребята от Хомякова до Куйбышева. Помучает вас толчья на Фурманова от Степана Разина до Московской. Также замедлитесь на Восточной от Тверитина до Малышева. И потерпеть придется на Космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: реклама.
1: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамах. Рамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона».
5: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 30 сентября 2026. Года.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто ударил по тормозам на 104 в Екатеринбурге. 17:46, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребят, в эту пятницу, 4 сентября, с 7 до 11 утренний шоу «Катапульта» будет работать в жилом квартале депо на сортировке. Разумеется, за всем происходящим можно наблюдать при помощи нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», партнер проекта «Домоустроительная компания Брусника», ООО «Брусника».
2: В Италии мужчину уволили, оштрафовали за показ коллеги приема из тэквондо.
0: На фабрике. На плечо руку положил.
2: На фабрике по изготовлению шоколадок, там на линии упаковки, мужчина, который в свободное время занимается боевыми искусствами, то есть он действительно мастер, подошел к коллеге и сказал: пойдем, я тебе прием
1: покажу.
2: Мастер
1: не по цеху.
2: Тэквондо. Демонстрация техники в результате произошла без согласия второго сотрудника, там первый просто дважды ударил его в живот.
1: Вот это прием, конечно. Это подлый прием из тэквондо какой-то.
2: Да, но в итоге с ним сейчас все в порядке, со вот этим вот вторым несчастным коллегой. В результате запустили расследование. Буйного уволили на 8 тысяч евро, оштрафовали.
0: Так он же не буянил. Но он же не подбежал к нему и начал
1: миссию. Он как Mortal Kombat. Дай-ка я кое-что попробую. Сейчас прием покажу. Подожди. А, не вышло. Ладно. Давай потом.
0: Ладно, ребята. Прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Более 2,5 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, подано 2 672 041 заявление, сообщает Интерфакс. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные и муниципальные выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Ирбите и Ирбитском районе наиболее пострадавших от дождевого паводка в июле продолжается выплата компенсации. Делаются выплаты единовременной материальной помощи и компенсации по утрате имущества. В общей сложности, по данным городских и районных властей, людям выплатили уже 150 миллионов рублей, и часть заявлений еще в работе, сообщает «Новый день». Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей зараженных лайм-боррелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Очередной жертвой кибермошенников стала 30-летняя жительница Первоуральска, которая потеряла 2 миллиона рублей, пытаясь разбогатеть на инвестициях. О возможности хорошо заработать ей рассказал новый знакомый из интернета. Пострадавшая в итоге обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. В предстоящем сезоне КХЛ и екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» будет бороться за Кубок Гагарина. Такую цель назвал главный тренер клуба Алексей Кудашов. Первый матч сезона «Автомобилист» проведет 5 сентября на УГМК-арене против московского «Динамо». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Доллар – 86,75, евро – 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с «Хавейл H3». Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный «Хавейл H3» в «Регинос Хавейл Про» на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. «Хавейл H3». Веди яркую жизнь. Цена обновленного «Хавейл H3» в комплектации «Оптимум» 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос-Хавейл-Про.ру».
6: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Начиная с четверга, то бишь с завтрашнего дня и до конца недели, нам обещают потепление. Днем температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, утром плюс 13, вечером плюс 18. Ветерок подует южный, слабенький, 1-3 метра в секунду. Ночью ожидается туман, дождю при этом завтра тоже быть примерно с 16 до 17 часов.
8: Ты так сказала, как будто в суд его вызываешь. Дождю быть, при себе иметь.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Операция.
12: Реабилитация.
11: Восстановление.
12: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
11: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
12: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
11: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
13: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто видит на своих приемниках 104.10. Это мы в Екатеринбурге 3 минуты 7, а в эфире, конечно же, вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Слушать, а главное смотреть навигатор можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
1: Это так отвратительно, когда что-то говоришь и видишь, как у тебя маленькая микрослюнка вылетает. Я таким себя беспонтовым чувствую сразу.
3: Надо было еще зум сделать. И замедлить это.
4: Тем временем японские ученые провели исследование, как вид из окна влияет на качество нашего сна. Вот они решили понять, как городская среда в целом, да, на наше комфортное проживание действует.
1: Беспонтово.
4: В общем, они провели анализ свыше 200 тысяч фотопанорам с изображением улиц онлайн-карт вот в Токио. И потом сопоставили самоотчетами о качестве сна тысячи работающих японских взрослых.
3: Ну, как-то сомнительная корреляция. Ну, ладно.
4: Ну, на данный момент, да. И вот интересовали их только жители нижних этажей, потому что они наиболее остро реагируют всегда на происходящее за пределами квартиры. И если верить результатам вот этого исследования, жители улиц с наиболее плотной застройкой спали дольше, реже жаловались на бессонницу. Тот же эффект...
3: Вы что, света не видели? Солнечного.
4: Да, и тот же эффект у большой какой-то плотной зеленой вот этой вот, зеленых насаждений, что там парки, скверы, если перед окном, тоже хорошо людям спится.
3: Спишь, как в лесу.
4: Да, а при этом развитая пешеходная инфраструктура, наоборот, действует плохо, и японцы, чьи окна выходили на пешеходные улицы, спали намного хуже. Вероятно, это в том числе с шумом связано.
3: И заглядыванием в эти окна.
4: Да, например.
1: Я понимаю, на самом деле, в нашем менталитете тоже есть кое-что. Вот я если в окно выгляну, а там просто поля и ничего нет, ощущение, что печенек сейчас выйдет. Из-за них вот встанет войско.
3: Это что за дом, где вот у тебя не вокруг ничего нет, кроме пустыря?
4: И печенеги.
3: Отдельное какое-то проживание.
1: А то, что я печенегом жду, никого не смущает. Все еще.
4: Мы всегда их ждем.
3: Привыкли уже.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит.
3: Я вот горячую жду.
1: Кстати, это что за история вообще?
3: Больше, чем печенегов.
1: Мне на самом деле хочется верить, что у нас в целом страной и всеми настроениями управляет управляющая компания. Я хочу верить, что даже президент, он им набирает, такой, когда включите?
3: Я тут недавно видел рекламу, там было написано в качестве плюса одного из ЖК «проверенная управляйка». Думаю, это как-то должно, наоборот, раскрыть душу, типа, она, ну, это же управляечка наша.
1: Управлюшенька.
4: Это знаете, когда говорят, управляйка еще не выросла. Это вот та самая.
1: Ладно, а вот теперь о ситуации на дорогах. Там 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты, стоят на маневровой от автомагистральной до Таватуйской. Не радует ситуация на Березовском тракте от барьерной до ЕКАДа. На Московской подстаивают от объездной до Волгоградской. Толчья по-прежнему мучает Бебеля от Таватуйской до автомагистральной плотно. На Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. И нужно потерпеть на Советской от Восточной до Уральской.
3: Толчья мучает Бебеля, это вообще надо. Отдельная какая-то категория для взрослых.
1: Толчья мучает Бебеля. 3 часа смотреть без регистрации.
4: Если вы прямо сейчас вот стоите в какой-то пробке, о которой мы не рассказали, да, сообщите о ней, пожалуйста, на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
8: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
7: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
8: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
2: Мы стекло у шкафа разбили.
10: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
14: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. УГРН 122-660-002-36-93.
15: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
17: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
18: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
21: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
23: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
24: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
25: Не искать, а выбирать. Приехали в «Автобан Березовский».
24: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
25: О!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто хочет как-нибудь после работы подкультуриться чуть-чуть. В столице Урала 14 минут 7-го. А с вами навигатор, и сейчас узнаем, куда себя можно сводить в рубрике «Афиша».
2: Завтра к 6:30 можно прийти в центр «Эрмитаж Урал» на Вайнера 11. Там пройдет лекция по архитектуре Екатеринбурга 20-21 веков. Совмод, Капром, Интерарх. Если люди,
1: которые... Какие-то демоны какого-то круга.
2: Да, если нас слышат люди, для которых эти слова что-то значит, мне кажется, это
3: я
2: для вас местечко.
3: Конструктивизм знаю.
2: Вот, и я тоже. Встреча?
1: Советский модернизм.
2: Ай, ты молодец какой. Вот
3: еще
2: тебе
3: постсоветский.
2: У нас эксперты тут собрались в студии, вы посмотрите.
1: Да, Атомик Харт играл.
2: Да, встреча будет посвящена радикальной трансформации города вот в последние десятилетия. Сможете понять, в каком направлении наш мегаполис развивается сегодня и в будущем, что там с ним будет.
3: Направление горячей воды, надеюсь.
1: Напрямую в кран можно направить.
2: Билет стоит 500 рублей, 16+. В пятницу 4 сентября можно к 8 вечера прийти в комеди-бар «Правда» на Шейнкмана 90 на шоу «Стендап Сольник». Какой-то неназванный опытный комик наделал материала на целый концерт, проверил все свои шутки и готов вот с вами ими поделиться.
3: Но он будет в маске вот это вот, как фокусник.
2: Может быть, да.
3: Не раскрывая тайны.
1: Достает шутку изо рта человека в первом ряду.
2: Да, вернее, изо рта, наверное, другого опытного комика, которого на разогрев еще туда позвали.
3: Тоже
2: то есть
3: неизвестного.
2: Будет... Тоже неизвестного, да.
3: Они сами-то в курсе.
2: Интриги нагнали.
3: Что их позвали.
2: Билет стоит 1000 рублей, 18+. В субботу 5 сентября можно прийти в Joy Pub на дублере Сибирского тракта 2. Там будет вечеринка, музыкальная рулетка. Вас ждет серия квизов, где, как обещают, скучных вопросов никаких не будет. Нужно будет отгадывать песни, соревнуясь с другими меломанами. И главный приз, это, между прочим, квадроцикл.
1: Рулетка, потому что в конце расстрел? И что?
2: Будут и призы поменьше еще, всякие ништяки, типа сертификатов.
3: Типа рулетки.
2: Боулинг. Может, рулетка там тоже будет, непонятно. Билет стоит 500 рублей. 18+. А в воскресенье 6 сентября можно к 6 вечера прийти в театр «Открытая сцена» на Ленина 53. И там покажут постановку «Что ж вы так убиваетесь?». И это три комедийные новеллы, которые связаны одним смыслом. Там герои сталкиваются с какими-то непростыми жизненными ситуациями, ищут ответы на вопросы, что же делать, если вот, ну, не так, как хочется, все в жизни идет.
3: Ищут в интернете.
2: Весь зал гуглит, сидит.
1: Спрашивают о нейронке.
2: Билет стоит 1200 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.

0: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ты учишь английский?
15: Я не учу. Я говорю.
16: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
17: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
16: Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: Каскавейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побег из города! Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
4: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
5: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
6: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Добрый вечер всем лево и право рульным в Екатеринбурге. 18 часов и 29 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Маневровая стоит от автомагистральной до Таватуйской, толчья на Большакова от 8 марта до Московской. На Бебеле немного застряли от Таватуйской до автомагистральной. На Фурманово не гоняется от Степана Разина до Московской. Вас замедлит на Щерс. От Степана Разина до Московской, на Космонавтов плотно от Совхозной до Ломоносова и нужно терпеть на Московской от Объездной до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение, продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
0: Вопросы и

0: Просто конская сейчас.
1: Тихоокеанская.
2: Тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: радиопилоте.
1: Добрый вечер всем четырех более и менее колесным. На радиопилот пришло время сводки пробок. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, заторов у нас накапало на 4 балла. Маневровая стоит от автомагистральной до Таватуйской. На Сибирском тракте пробка от Буторина до Базового переулка. Затруднено движение по Московской от объездной до Волгоградской. Толчья классическая на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на 8 марта от объездной до Рижского переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик «Радио Пилот».

0: Добрый вечер всем, кто прокладывает свой путь по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Happy Caveman, то есть счастливый пещерный человек, запустила на Кикстартере компанию по сбору средств на производство нового источника тепла для походных лагерей. Он должен стать альтернативой пропановым кострам, которые сейчас используются там, где запрещено разводить открытый огонь. Гаджет также использует газ в качестве топлива, но делает это удобнее и рациональнее, по крайней мере, по мнению авторов. Главный принцип – согревает не само пламя, а нагретые от него предметы, которые дольше отдают тепло. В обычном костре это угли и камни, а в случае с Happy Caveman – это труба из стали. К ней подводится газ по шлангу, огонь полыхает внутри, а металл разогревается, излучая тепло наружу, равномерно обогревая окружающее пространство. Труба закрыта сверху, но по бокам сделаны тонкие прорези для отвода газов, что позволяет соблюдать безопасность и минимизировать потери тепла. Труба имеет высоту 66 сантиметров, весит примерно 2 кило. Правда, носить ее с собой все равно будет сложно, ведь в придачу идет баллон с газом. Примерно 9 кило, который обеспечивает 9 часов работы устройства. У трубы есть подставка тренога с изоляцией, которая не нагревается, хотя сама труба раскаляется до красна. Очевидно, это опасно, впрочем, как и все, что связано с огнем. Также минус устройства предназначено только для обогрева. В отличие от костра, оно не осветит лагерь или пищу на нем также не приготовить. Стоимость на этапе сбора средств заявлена в 35 тысяч рублей. В качестве оправдания высокого ценника создатели говорят, что устройство практически вечно. Там просто нет никаких деталей, которые могли бы сломаться. Но, видимо, газ в комплекте не идет.
0: Да, но я все понимаю на самом деле, потому что с мужиками собрались на природу. Конечно, трубы горят.
1: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О!

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Пилот.
6: Слушайте, радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Радио.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.